0: саламатсыздарбы, жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулса, Кыргызстан туюк өлкөдөн транзиттик мамлекетке айланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчынын айтуусунда өлкө дүйнөгө эшик ачып, толук көз карандысыздыкка жетет. Транзит үчүн бүгүн кумтөрдөн алган киреше дейли түбөлүк киреше алабыз. Бул экинчи кумтөр десек болот. Бүгүнкү күнгө чейин биз туюк өлкөдө жашап келдик. Темир жолубузда, автожолдорубузда туюк, товарларды экспорт-импорт кылууда дайыма көз карандыбыз деген өлкө башчы. Мамлекет башчы бул масштабтуу долбоордун бүтпөй калышына кызыктар сырткы жана ички терс күчтөр бар экенин дагы эскертип өттү. Эске салсак, президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу коомдо кызуу талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Мыйзамдын максаты эсептөө палатасынын ишин укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү, ошондой эле аудитордук ишти санариптештирүү болуп саналат. Документке эсептөө палатасы тышкы мамлекеттик аудитти жүргүзүү максатында мамлекеттик санариптик технологиялык системаларга жеткиликтүүлүктү алууга укуктуу экендиги тууралуу ченем менен толуктоо киргизилген. Министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планы мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги стратегиялык документи. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтуусунда ар бир тапшырма, ар бир иш чара жана ар бир көрсөткүч 2030 жылга белгиленген жалпы мамлекеттик максаттарга жетүүнү жакындатат. Мындан улам берилген тапшырмаларды толук жана жогорку деңгээлде ишке ашыруу маанилүү. Белгилей кетсек, отурумда министрлер кабинетинин 2026 жылга иш аракеттер планынын биринчи жарым жылдыкта аткарылышынын жыйынтыктары каралды. Бул багытта президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгы баяндама жасады. Быйыл биринчи жарым жылдыкта иш аракеттер планынын аткарылышы 80 иш чаранын негизинде бааланды. Жыйында ошондой эле өлкөнүн өнөр жай кластеринин ишканалары үчүн алдыдагы 4 жылга экспорттук жана маркетингтик стратегияны бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин тескемесинин долбоору жактырылды. Мындан тышкары энергетика тармагындагы маселелер каралып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилди. Быйыл 5 ай аралыгында Баткен облусу менен Тажикстандын ортосундагы тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 700 000 АКШ долларынан ашты. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоб Ахматзода менен жолугушуусунда белгиленди. Жолугушуу Тажикстандын Гулистон шаарында өттү. Анда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоо, чек ара аймактарындагы коомдук коопсуздукту камсыздоо маселелери талкууланды. Ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин колдоп, жергиликтүү деңгээлдеги маселелерди өзара түшүнүшү жана ыкчам чечүүнүн маанилүүлүгү белгиленди. Мындан тышкары Баткен жана Согди облустарынын ортосундагы маданий, гуманитардык, жаштар, спорт жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Эркеш там өткөрүү пунктунун курулушун жана модернизациялоо иштери жүрүүдө. Бажы кызматынан билдиришкендей, учурда өткөрүү пунктунда инфраструктураны толугу менен жаңылоо боюнча масштабтуу долбоор ишке ашырылууда. Долбоор аяктагандан кийин өткөрүү пунктунун кубаттуулугу бир багытта күнүнө 1000 транспорт каражатына чейин жетет. Ошондой эле өткөрүү пунктунун аянты 8 гектарга чейин кеңейтилип, кирүү үчүн 6 жана чыгуу үчүн 4 заманбап унаа тилкеси уюштурулат. Мындан тышкары саатына 120 унаа текшерүүгө жөндөмдү инспекциялык текшерип кароо комплекси, кошумча аянтчалар жана жол инфраструктурасы курулууда. Ысык Көл айланма жолунун 104-184 чакырымындагы Корумду Балбай Баатыр тилкесин реконструкциялоо иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, бүгүнкү күндө жалпы 79.2 чакырым төмөнкү катмардагы асфальт төшөлүп бүттү. Ошондой эле 71.6 чакырым аралыкка асфальттын үстүнкү катмары төшөлдү. Мындан тышкары 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн курулушу аягына чыкты. Негизги жолдо 235 суу өткөрүүчү түтүк орнотулуп, бурулуштарда, аялдама аянтчаларында, тротуарларда жана велосипед жолдорунда каралган 654 жердин 452-синде суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери аяктады. Белгилей кетсек, Корумду Балбай тилкеси 17 калктуу конуш аркылуу өтөт. Реконструкциялоо иштеринин алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында бардык техникалык талаптар сакталууда. Тиешелүү тилкелерде убактылуу багыттоочу каражаттар жана жол белгилери орнотулган. Ноокат районунун Кул Атафайыл аймагында жылына 500 000 тонна жер семирткич өндүрүүгө багытталган ири заводдун курулушу жүрүп жатат. Курулуш 3 этапта жүрөт. Планга ылайык, завод быйыл сентябрь айында жер семирткич өндүрүп, толук кандуу ишке кирет. Муну менен 3 000 жакын жаңы жумуш орду түзүлүп, жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манас районуна караштуу Кара Арча айылында жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, объект эл орнуна ылайыкталган. Балабакчанын курулушу былтыр сентябрь айында башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери дээрлик толугу менен аяктап, учурда айланасын көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Имаратта уктоочу бөлмөлөр, тарбиялык сабактарды өткөрүүчү бөлмөлөр, ошондой эле медициналык кабинет каралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 25 июлга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат.
1: Кыргыз гидромет 25 июлга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Өлкөнүн тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү же суу ташкыны күтүлөт. Белгилүү болгондой, май айынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы, айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, таш кулоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанууда. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды этият болууга чакырды. Ведомствонун кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөт бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Чамашев шашылыш билдирүү бардык тиешелүү кызматтарга, облус райондордун жетекчилерине жана шаар мэрлерине жөнөтүлгөнүн билдирди.
2: Кыргыз гидрометтин маалыматына ылайык, 2026-жылдын 21-июлунан 25-июлуна чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүү жана суу ташкыны коркунучу бар. Ошол себептен жарандарды сак болууга чакырат. Мындан тышкары министрлик тарабынан дагы тиешелүү эскертме телефонограммалар чыгарылып, тийиштүү мамлекеттик органдарга жаранды коргоонун кызматтарына жиберилди.
1: Шашылыш билдирүүгө ылайык, өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу номер 41 жол тейлөө ишканасынын жетекчиси Жаңыбай Арыков маалымдады. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
3: Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына ылайык, 2026-жылдын 21-июнунан 25-июнуна чейин республиканын аймагында нөшөрлөп жаан жаашы күтүлүүдө. Ушуга байланыштуу биздин мекеме номер 41 жол эксплуатациялоо мекемеси күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Атайын техникалар, керектүү инерттик материалдар жана жумуш жүргүчтөр толук даярдыкка келтирилди. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралган учурда жолду ачуу, коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бардык чаралар көрүлөт.
1: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүбүздөгү жылдын 25-июлуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 12 кыска номуруна билдирүүнү эскертет. Айдар Теминалиев, 1-чи радио.
0: 30-июлдан 2-августка чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 АШКО Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, аталган эл аралык иш чараны коопсуз өтүшүн камсыздоо максатында бул күндөрү Балыкчы Ананева Каракол Уна жолунда айрым убактарда убактылуу жолдор жабылып, транспорт каражаттарынын кыймылына чектөөлөр киргизилет. Алыскы сапарга чыккан айдоочуларга альтернативдүү каттам катары Жетегүз жана Тоң райондору аркылуу өткөн Балыкчы Бөк Баев Каракол автоуна жолун пайдалануу сунушталды. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 22-июлда абанын температурасы Чүйдө 27-32, Таласта 26-31, Баткен Ош Жалалабад дубандарында 27-32, Ысык Көлдө 22-27, Нарын облусунда 21-26 градус, Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус болот.
4: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Прямая связь».
6: Итак, работа Биринчи Радио в прямом эфире продолжается на волне Биринчи Радио. Как всегда, в это время программа «Прямая связь». Дорогие наши слушатели, здравствуйте, у микрофона в студии Ирина Эгенбаева. Итак, в Кыргызстане дан старт трем новым реформам. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев на недавнем аппаратном совещании в администрации президента анонсировал, что в стране дан старт трем реформам в рамках правительственных акселераторов, в их числе расширение доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов Кыргызской республики, которые осуществляют свою трудовую деятельность в неформальном секторе за рубежом. Адылбек Касымалиев поручил профильным государственным органам обеспечить реализацию данной реформы в течение 100 дней и представить конкретные результаты. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, что правительственные акселераторы – это проекты, которые реализуются государственными органами и органами местного самоуправления совместно с гражданским и бизнес-сообществом с целью развития страны и благополучию наших граждан. И если мы сегодня будем говорить об усилении доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, здесь необходимо отметить, что пенсионное обеспечение трудовых мигрантов из Кыргызстана за рубежом регулируется как национальным законодательством, так и международными соглашениями. Основные аспекты включают договоры с другими странами, соглашения в рамках Евразийского экономического союза и общие принципы государственного социального страхования. Кстати, хотела бы привести пример, что с 1 января 2021 года действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Документ обеспечивает взаимное признание пенсионных прав граждан Кыргызстана, Казахстана, России, Армении и Беларуси, которые работали на территории других стран-участниц. Не секрет, наши соотечественники работают не только в странах Евразийского экономического союза, они работают в таких странах, как Корея, Турция, Австрия и во многих других зарубежных странах. И здесь, несомненно, могут возникнуть вопросы, насколько на сегодняшний день пенсионные права трудовых мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, какие основные проблемы испытывают трудовые мигранты Кыргызстана при получении пенсионного обеспечения, почему некоторые соотечественники остаются вне системы пенсионного обеспечения и социального страхования. Поговорим сегодня о том, какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав трудовых мигрантов и насколько вообще трудовые мигранты информированы о своих пенсионных правах. И все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Джинишбек Мухамбетов. Джинишбек Куркалеевич, здравствуйте. Мне, как всегда, приятно видеть вас в студии прямого эфира.
7: Спасибо.
6: Итак, Джинишбек Куркалеевич, позвольте мне вас поприветствовать еще раз. Мы сегодня с вами будем говорить о вопросе пенсионного обеспечения трудовых мигрантов, которые работают в других странах. Мы сегодня об этом будем более подробно говорить. Почему? Потому что, как я уже проанонсировала, об этом было сказано на очередном заседании, на очередном совещании с участием главы Кабинета министров. И мы понимаем, что грядет реформа касательно расширения доступа к государственному пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые осуществляют свою трудовую деятельность, но это хорошо, когда легально. Но есть, к сожалению, такие трудовые мигранты, которые, соответственно, начинают работать нелегально, и мы, конечно, будем сегодня говорить, чем это чревато для получения, дальнейшего получения пенсии. Мне хотелось бы, Джинишбек Куркалеевич, вот с чего начать наш сегодняшний разговор. Мы в наших программах неоднократно говорим о том, что забота о пожилых людях является одной из приоритетных задач государства и всего нашего общества. Что касается вопроса пенсионного обеспечения, то этот вопрос в силу своей социальной значимости все эти годы играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-бюджетной сфере государства. На ваш взгляд, Жанишбек Уркалыевич, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как никогда актуален? Тем более мы сегодня, а мы будем на этом сегодня делать приоритет, актуален вопрос пенсионного обеспечения, актуален для тех трудящихся, которые работают за рубежом, но опять же в неформальном секторе. Поэтому мне хотелось бы начать наш сегодняшний разговор именно с этого.
7: Спасибо за предоставленное время эфирное. Хотел бы поздороваться со всеми нашими радиослушателями, телезрителями. Да, социальный фонд на протяжении уже с 93-го года, как образовался соцфонд, ведет работу в том числе именно по вопросу пенсионного обеспечения в будущем трудовых мигрантов. Слово «мигрант» появилось у нас после распада Союза, когда массово все начали уезжать на заработки в другие страны. И с этого момента у нас начали возникать вопросы именно пенсионного обеспечения в будущем этих граждан. По статистическим данным Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 1 сентября 2025 года, примерно официально лица, находящиеся за пределами Кыргызской Республики, насчитывается порядка 880 тысяч человек. Это вот официальные данные. И большинство из этих граждан у нас работают в Российской Федерации. Это 612 тысяч примерно. И многие граждане, которые уехали в то время, многие получили гражданство, постоянно проживают. Но вопрос тех лиц, которые временно пребывают и работают, ведут трудовую деятельность, у них вопрос пенсионного обеспечения, социального страхования остается, требует еще доработки. Что касается граждан Кыргызской Республики, они, кто работает официально, у них заработная плата удерживается. Вот кто работает тоже за рубежом, в любом государстве, они тоже подлежат социальному страхованию наравне с гражданами того государства, где они пребывают. Вопрос именно касается, как вы вот подчеркнули, больше касается, наверное, тех лиц, которые нелегально работают. То есть у них нет разрешения на работу. Где-то они подрабатывают, неофициально. И у них это все не фиксируется нигде. И в будущем у них появляются проблемы по социальным отчислениям. Соцстрахование предполагает, что человек, если работая, ведя трудовую деятельность, часть заработной платы перечисляет в пенсионные фонды, то в будущем ему гарантировано пенсионное обеспечение. Это все государство этим обеспечивает. Но есть лица, которые избегают уплату страховых взносов, налогов, сборов и так далее. Поэтому вопрос в данном случае касается тех лиц, которые нелегально работают в этих государствах. И они, чтобы им создать условия, кабинетом министров сейчас поставлена задача их привлечь к социальному страхованию, к системе социального страхования. У нас по закону о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию предусмотрено, что человек, если не ведет никакую трудовую деятельность, не получает доход, он вправе добровольно вносить страховые взносы на свой личный страховой счет и в будущем таким способом заработать себе стаж. Как вы знаете, в 2024 году для лиц, кто достигнет возраста мужчины 63 года и женщины 58 лет, для них требуемый стаж понижен был до 5 лет. В 2025 году данный показатель был увеличен до 2026 года. Данные требования были 5 лет. С 2026 года в этом году уже 6 лет. И таким образом ежегодно требуемый стаж для выхода на пенсию будет увеличиваться к 2045 году 20 лет. Это как бы немножко тем лицам, кто достиг пенсионного возраста на общих основаниях. Это касается только 63-58. Для них дано такое право выйти на пенсию при минимальном стаже 6 лет. А так раньше было требование 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин для получения права на пенсию. Поэтому в этих рамках лица, которые нелегально работают за пределами Кыргызской Республики, они, им, чтобы дать возможность, дано задание, чтобы проработать вопрос добровольного внесения страховых взносов через международные каналы. Поэтому сейчас ведомства, министерства над этим работают. И я надеюсь, что в скором времени принято будет решение, каким образом они могут, находясь за пределами, зарегистрироваться в системе идентификации и потом получить облачный электронную подпись. Потому что каждый человек, когда вносит, он должен подтвердить, что он сам внес страховые взносы на свой личный страховой счет и так далее. Поэтому каналы перевода денег, наверное, тоже будет это рассматриваться, потому что, как вы знаете, некоторые карточки уже в других государствах не работают. Там должна быть привязка еще сотовым оператором, связь должна быть WhatsApp или по другим каналам. Поэтому все эти моменты будут, наверное, сейчас в рамках рабочей группы рассматриваться. Что касается работы социального фонда по данному вопросу, мы уже давно ведем такую работу. И вот в рамках ЕАЭС у нас принято соглашение, подписано, и оно работает, как вы уже подчеркнули, с 1 января с 2021 года вступил в силу соглашение. Это между 5 государствами. И пенсионное обеспечение этих граждан этих стран, он регулируется данным соглашением. Отличие данного соглашения в принципе пропорциональности. Если у нас пенсия назначается по территориальности, где он проживает, там и, а тут принцип пропорциональности. То есть человек, работая в этих 5 государствах, если официально работает и перечисляет пенсионные взносы, пенсионные фонды в тех государств, то они будут в последующем будут защищены и путем перевода в виде пенсии при возникновении права по законодательству пенсионному того государства, где он работал, будет переводиться и экспортироваться в государство постоянного проживания. То есть кыргызский гражданин, если проработал в Российской Федерации, начиная с 2021 года, если у него шли отчисления, прибывая уже, закончив работу, прибывая в Кыргызстан, он вправе обратиться в наши органы социального фонда, и мы уже направляем запрос в Российскую Федерацию, пенсионный фонд. Они уже, проверив его данные, если есть отчисления, они будут уже по своему законодательству определять право на пенсию. Если есть право на пенсию, то страховую пенсию они по своему законодательству посчитают и ежеквартально будут переводить на его счет сюда, в Кыргызстан. Угу. Точно так же взаимодействие идет между 5 государствами. Кроме того, у нас в 2015 году был составлен меморандум с Южной Кореей, пенсионная служба Южной Кореи. где оговаривается, что человек, если проработал в Южной Корее и перечислял накопительные средства в пенсионную службу Кореи, национальную пенсионную службу, то эти средства он может получить в виде перевода. Это была инициатива корейской стороны, потому что они к нам приехали, и мы уже заключили меморандум. И благодаря этому меморандуму в настоящее время люди уже получают свои накопления, mm-hmm. которые они оставили в корейской пенсионном фонде. Сейчас где-то порядка единовременно получили 107 человек, и средняя сумма, которую они получили, составляет где-то порядка $3800. Одно условие есть, если человек, выехав уже после работы в Корее, выехав в течение 5 лет, может вправе обратиться. Поэтому мы все время, когда делаем выступления, об этом говорим, что если есть родственники, есть знакомые, пожалуйста, оповестите их тоже, что у них есть накопление. Если они официально работали в Корейской Республике, то они вправе получить их в виде перевода. Основная сумма плюс инвестиционный доход. Поэтому вот средние показатели таковы, что порядка $4000 они получают переводом на их личный банковский счет. Угу. Здесь социальный фонд только оказывает содействие в сборе документов и в соответствии требованиям законодательства корейской стороны. Вот поэтому я бы призвал всех с пониманием и с ответственностью отнестись к данной информации. В рамках соглашения у нас уже на сегодняшний день всего назначены пенсии 174 человек. Да, они получают, из них 156 граждан Российской Федерации, потому что большая часть наших граждан работает в Российской Федерации, получили гражданство, поэтому они запрашивают у нас данные. Мы вторую страховую часть пенсии с 2021 года, сколько они у них накопилось, mm-hmm. с учетом расчетов мы перечисляем уже в Российскую Федерацию. 15 граждан Казахстана назначена пенсия, 15 гражданам, 3 гражданам Беларуси. Ну, данное соглашение вступило в силу в 2021 году. Ну, вначале были очень долго недопонимания, какие-то люди не знали, куда обращаться. В настоящее время очень много уже запросов поступает в отношении тех лиц, кто проработал в этих государствах и имеет страховые взносы. Поэтому в этом направлении ведется работа. У нас еще заключен договор с Турецкой Республикой, потому что наши граждане тоже большая часть, если сейчас скажу, в Корее, например, работают около 12 тысяч, в Казахстане 70 тысяч, в США около 60 тысяч и в Германии около 13 тысяч. Эти граждане, вот я рассказывал, да, Турции, если работают, у нас тоже пропорциональный принцип, сколько он там заработал, за эту часть пенсионирует та сторона, mm-hmm. где он произвел отчисление с 2021 года. Но, прибывая в Кыргызстан, он вправе истребовать свои отчисления в виде пенсии. Поэтому все эти моменты у нас основаны на принципе пропорциональности. То есть, сколько где проработал за столько время, то государство будет уже экспортировать пенсию. Угу. Все эти моменты как бы дают право нашим легальным гражданам, которые работают официально. Ну, есть большая часть нелегально работающих, для них предоставлено право добровольного взноса. Они по прибытии в Кыргызстан могут внести добровольный взнос, в размере 8% от среднемесячной заработной платы по региону, потому что зарплата среднемесячная отличается по регионам. Например, в районе, например, в Сокологском районе одна заработная плата, в Детогузском районе другая зарплата. Поэтому оно привязано к среднемесячной заработной плате по региону. По месту жительства они могут обратиться в органы социального фонда или в органы налоговой службы, потому что, как вы знаете, с 2019 года функции по сбору, администрированию, отчетности по страховым взносам полностью переданы в налоговую службу. К нам поступает информация о том, что данный гражданин произвел уплату страховых взносов, и для того, чтобы пополнить его страховой счет, информация поступает к нам. Мы, в свою очередь, пополняем их страховые счета для того, чтобы в будущем обеспечить их пенсиями. Поэтому добровольные взносы – это право дано каждому гражданину, кто, ну, совершеннолетнему гражданину, чтобы он заработал себе стаж. А как вы знаете, стаж в последующем дает право на пенсию.
6: Денисбек Уркалаевич, вот мы сегодня с вами говорим о том, что грядет реформа в вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые заняты в неформальном секторе, которые работают нелегально. И здесь надо понимать, что неофициальная занятость – это своего рода основная угроза пенсионному будущему трудового мигранта. Но опять же, вы знаете, здесь, наверное, честно надо сказать, что если трудовые мигранты заняты в неформальном секторе, то, конечно, они сегодня что прежде всего выберут? Наверное, текущий заработок, чем будущую пенсию. И поэтому здесь, наверное, тоже все-таки надо понимать, что если ты страховые выплаты не будешь производить, то, соответственно, и пенсии тебе не видать.
7: Вот как раз мне на мысль пришло такое изречение, да, спасение утопающих – дело самих утопающих, действительно. Почему-то у нас вот по психологии сложилась такая тенденция, что государство обязано. Прежде чем требовать от государства, человек тоже должен думать о том, что у нас с 96 года существует принцип страхования, то есть социального страхования. Это говорит о том, что если, как вы сказали, ты не платишь государству, пенсионному фонду страховые взносы, то в будущем ты будешь обделен от получения социальных гарантий. Но государство, конечно, будет поддерживать в виде социальной пенсии. Но это уже с республиканского бюджета. И сумма будет зависеть уже от состояния бюджета. А то, что пенсионные взносы платят, это уже от суммы страховых взносов напрямую будет зависеть и сумма пенсии. Чем больше страховые взносы платите сейчас, тем больше в будущем получите пенсию. Это прямая вот взаимосвязь между страховыми взносами и пенсиями. Почему у нас все время говорили, что почему в сельской местности пенсии низкие? Потому что за земельную долю наши сельхозпроизводители платили очень мизерные страховые взносы. Если за гектар они платили 300-400 сумм в год, и в том числе в каждом хозяйстве, если 5-6 человек, если поделите на 12 и поделите на 5-6 человек, это порядка 6-7 сомов в месяц. Ну, внося такие взносы, на что можно было рассчитывать? На минимальные размеры пенсии. Поэтому указом президента в 2024 году было принято решение во исполнение статьи 44 Конституции Кыргызской Республики, которая предусматривает пенсионное обеспечение в пределах прожиточного минимума. Поэтому были все пенсии доведены до 6900 на тот момент. С прошлого года, с 1 октября, этот показатель по данным Национального статистического комитета составил уже 7100. Поэтому на сегодня минимальный размер пенсии в Кыргызстане составляет 7100. До 2024 года, до 1 июля, у нас были категория лиц, которые получали и 1000 сомов, и 2000 сомов, потому что в соответствии с внесенными страховыми взносами и наличием страхового стажа назначалась неполная пенсия. Из-за этого у нас средние показатели пенсии тоже указывались ниже. На сегодня средний размер пенсии по республике в районе 11 300 сомов. А в одно время он составлял где-то порядка 2000. Благодаря вот таким реформам, упрощениям, да, и принятым главами государства, решений, на сегодня минимальная пенсия составляет 7100 сомов. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это недостаточно. Ну, над этим социальный фонд тоже работает. Как вы знаете, ежегодно мы индексируем размеры пенсий на процент, учитывая процент инфляции, повышение среднемесячной заработной платы, и смотря на эти показатели, мы индексируем ежегодно пенсии. В этом году тоже планируется повышение пенсии, ну, где-то в октябре, но по итогам полугодия мы уже будем видеть картину, сколько страховых взносов поступило в бюджет социального фонда. И исходя из этих данных, мы будем уже рассчитывать процент повышения, насколько мы можем. Потому что очень многие наши граждане, пенсионеры, уважаемые, спрашивают, насколько повышение будет в этом году. Уже вот год начался, и все спрашивают. Но, к сожалению, мы исходим из фактических реальных данных поступления страховых взносов. Uh-huh. Насколько мы можем в соответствии с бюджетом социального фонда повысить размеры пенсии в этом году.
6: Я напомню, телефоны прямого эфира 0312 39 21 90 и 0502 39 21 90. Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Уркалыевич, давайте выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя или телезрителя. Говорите, мы слушаем вас.
8: Саламатчылык. Мен берейин деген суроом.
6: Угатабыз.
8: Сиз жанагы урматтуу министр. Мына страховой взноско жараша пенсия чектелет деп жатпайсызбы? Анан баарыбыздын эле Кыргызстандын граждандарыбыз туурабы? Бирибизге сиз сыяктуу министрлик должность келет экен, бирибизге айылдагы дыйкан болуп иштейт экенбиз, ар кайсы кызматтарда иштейбиз да. Туурабы? Анан кийин баягы зарплатка ылайыктуу биз страховой взносту төлөйт экенбиз. Анан кийин пенсияга чыгарда возраст келгенде ошол страховой взносубузга жараша пенсия чек деп жатасыздар, туурабы бул?
7: Ооба,
8: туура да. Ошол канча акча төлөп төлөдүк биз, ошого жараша чек дедиңер дагы. Мисалы үчүн сиз министр, просто пример үчүн айтайын да, бир энный сумманы айтайынчы, 50,000 менен пенсияга чыктыңыз. Мисалы үчүн мен болсо дыйкан болуп жүрүп минимальный 7000 менен пенсияга чыктым. Анан күзүндө пенсияны көтөрөбүз деп атасыз, туурабы? Мен айтканга жараша бул деген жанагы страховой взноско жараша бүт баарын учитывать этип майда тыйын тыпырынан өйдө эсептеп туруп анан пенсия чектедиңер да.
7: Ооба,
8: жанагы страховой взнос бир жолу учитывать этти да, учитывать этип туруп анан пенсия чектедиңер да. Андан кийин октябрь келет, мына октябрь келгенде процент менен кошобуз деп жатасыздар. Мисалы үчүн 10% алайын, 10% кошсо сизге 5000 сом кошулат, 10% менен мага 750 сом кошулуп атат. Бул деген пенсияга чыккандан кийин биздин жанагы страховой взносубуздун баары тең учитывать этилгенден кийин Siz ministersiz mi? Ben dehkanım mı? Sizin statüsünüz bir değil. Siz de gel uçituat ettiniz. Ondan ki ben misal için pensiyaya çıktım mı? Şu procent benim koşkondu. O şu oydan ile sizge 5000 koşulatken de bana 700 koşulat. Ömür boyu bayağı tiki düğünüme gitkençe bayağı dehkansın sen deyip durup şimdi basıntıp durgun turamez de bu kumandılıkka takır jatpaydı. Ушундай процент менен кошпостон сиздер деген мындай ойлонуп көрсөңүз өзүңүз. Кумандуулукка жатпайт да.
6: Спасибо вам за то, что позвонили, пожалуйста, Жүнүшбек Куркалыевич.
7: Ну, раз на кыргызском
6: ответим тогда на государственном языке.
7: Дагы бир жолу саламатсызбы? Кечиресиз, мен министр эмесмин.
6: Я уже отметила, да.
7: Башкармалыктын башчысы болом. Коомчулук министри Алпаров. Туура маалымат берип кетейин. Туура айтып атасыз, 50,000 пенсияга чыгып төлөгөнүнө жараша деп. Ошол эле учурда мен сизге жана дагы айтып кеттим, эсиңиздерге салып коеюн, Кыргызстанда социалдык камсыздандыруу принциптерине негизделген пенсиялык система иштейт. Канчалык көбүрөөк акча төгүлсө, ошого жараша келечекте пенсиясын алыш керек. Анан туура пенсияга чыккандан кийин баары бирдей статуста болот. Биз үчүн мисалы үчүн министрби же айыл чарбада иштеген адамбы же жөнөкөй карапайым үйүндө отурган хожойкеби, ал биз үчүн баардыгы урматтуу пенсионерлер болуп эсептелет. Ошондуктан сиз дагы мындай туура маалымат берсеңиз жакшы болот эле. Анан антип биз бөлбөйбүз категорияга жараша деп. Бизде даже эмебизде андай бөлүнгөн эмес да. Биз үчүн ар бир жаран урматтуу, биздин жараныбыз пенсияга чыгуучу адам катары баардыгын бирдей мамиледе кабыл алып, ошол мыйзамдардын чегинде пенсия чегеребиз. Пенсиянын көтөрүлүшү боюнча суроо берип кеттиңиз. Туура, мен жана жогоруда да айтып кеттим. Мисалы үчүн төккөн суммасы 6 сом болгон адамга ошол эле учурда жалгыз өзү 50-60 адамдын пенсиясы менен камсыздап аткан адам төккөн айлыгынан акчасы менен салыштырып сиздин оюңузча салыштырган туура болобу? Бул өзүңүз айткандай социалдык камсыздандыруу принциптерин жокко чыгарып салат. Анда төлөп эмне кереги бар деген суроо пайда болот да. Анда айлыгыңдан кыскартып туруп төлөп берип кой дагы, кийин баары бир ошол эле пенсияга чыгат экенсиң деген ой калбасын да. Келечекте биз ошол принципти күчөтүүгө барышыбыз керек. Анткени ар бир жаран өзүнүн келечектеги пенсиясын азыртадан кам көрүш керек деген принцип менен иштеп келебиз. Ошондуктан биз айтып атпайбызбы, ким төлөгөн акчасына жараша көп акча төлөгөндөргө ооба, анткени алар пенсиялык фондко чоң салым кошкон. И учурдагы пенсионерлерди пенсия менен камсыз кылууда зор салым кошкондугу үчүн пенсиясы ошондой өлчөмдө чыгып атат. Бирок ошол эле учурда биз көбөйтүү жүргүзүп атканда менен бул системада биринчи күнү иштеп аткан жокмун. Мен башыма көп нерсе өттү. Баягы 93-жү жылдардан бери түптөлгөн социалдык фонддун системасында пенсияларды убагында төлөй албаган учурлар болгон. Товарлар менен берген учурлар болгон. 5 айлап кечиктирип төлөгөн убактар болгон. Азыр эми Кудайга шүгүр, убагы менен баягы мыйзамда жазылган өтүп кеткен айга эмес, биз үстүбүзгө айга төлөйбүз. Мисалы үчүн азыр май айынын пенсиялары төлөнүп атат. Ошол эле учурда пенсиянын жанагы орточо өлчөмү акырындык менен өсүп отуруп мына азыркы күндө 11,300 сомдун тегерегинде. Бул көрсөткүчкө дагы жетиш үчүн көптөгөн эмгекти талап кылды. Кызматкерлерибиз ар кандай жолдор менен пенсияны көбөйткөнгө аракет кылып келгенбиз. Пенсиялардын жогорулашы боюнча дагы чечимдер сиз айткандай бардык жагын эсепке алып көбөйткөнгө аракет кылганбыз. Мисалы үчүн убагында аз алгандарга көп, көп алгандарга аз кошкон убактарыбыз болгон. Бул бир топ жылдын этегинде ошентип келген. Азыркы күндө биз ушул немеден четтеген жокпуз. Азыр аз алгандарга мисалы үчүн жана 10% деп атпайсыз, сиз 750 эле сом кошулушу мүмкүн. Анын ичинде базалык бөлүгү да бар. Бул республикалык бюджеттин эсебинен келе турган суммасы. Аны алып салганда көбөйткөндө, мисалы үчүн 300 эле сом кошулуп калышы мүмкүн. Биз ошол эле учурда минималдык чегин коюп 600-700 сомдон кем кошулбасын деп аз алгандардыкына өзүнүн тапканынан көбүрөөк кошконго аракет кылып келебиз да. Ошондуктан бул жагында туура түшүнүңүздөр. Былтыркы жылды дагы өзүңүздөр билесиздер, 50 миңден ашкандардыкын 10% өлчөмүндө кошулсун, бирок 5 миң сомдон көп эмес деп үстүңкү чегин да коюп салганбыз. Ошондуктан ар тараптуу карап ушул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Эми быйылкы жылы дагы мына жашоо минимумунун өлчөмүнөн кем эмес өлчөмдө пенсия алсын деген максатта дагы көбөйтүү жүргүзөбүз. Анан канчага көтөрүлөт, ал эми жана топтомдор түшкөнүнө жараша болорун айтып кетет элем. Анан бул маалыматты туура кабыл алыңыздар. Социалдык фонд ушинтип адамдарды пенсияга чыккандан кийин ар кандай категорияга бөлбөйт. Биз үчүн сиздер биздин урматтуу пенсионерлерибизсиздер. Ошон үчүн ата апалар туура кабыл алыңыздар маалыматты. Колунан келишинче социалдык фонд туура жол менен көбөйтүүгө аракет кылып келебиз. Ошол эле учурда жанагы сиз айтып аткан аз алгандар эмес, көп алгандар дагы бизге өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Эмне үчүн биздикин кыскартып аз көбөйтүп койдуңуздар деп. Биз деген төккөн акчабыз убагында көп болчу, эмне үчүн силер кыскартып атасыңар? Андай тарабы да бар. Ошондуктан ар тараптуу караганга аракет кылып келебиз.
6: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте мне напомнить еще раз, что сегодня в программе мы говорим о грядущей реформе в плане вопросе усиления доступа к пенсионному обеспечению для трудовых мигрантов, которые работают в неформальном секторе. И позвольте еще раз напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Кыргызской Республики Денишбек Мукамбетов. Денишбек Куркалаевич, выслушаем наших радиослушателей, уважаемых телезрителей, которые вот дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
9: Алло.
6: Мы слушаем вас, говорите.
9: Алло. Салам алейкум.
6: Салам ас, поговорите, слушаем.
9: Мен Кыргызстанда сүйлөйүн чыгым. Элина, Кыргызстанда сүйлөйүн алтын.
6: И, угатабыз.
9: Менин суроом, мен оюмдагы бул пенсияга чыгарганда мына министр айтып аткандай реальный болбой жатат. Жанагы жогоруда сүйлөгөн киши туура айтты. Интересно, ал баягы мезгилинде 40 жыл иштеп кээ бири 50 жыл техничка болуп иштеген кишилер деле ал бир акча төлөп келген. А ал аз пенсиялар дагы азыр кече кийинки жаңы чыккан жарлыктар менен иштебей эле жүргөндөр 7100 сом пенсияга чыгып алган. Анан мына эртең пенсия көбөйтөбүз деп атасыңар, ал көп алган. Көп алгандын пенсияны көп акча которгон да мезгилинде. Көбүнө көптөй кошуш керек. Азына аздай кошулбаса жок, ал тежинеси аны бирөө иштебей эле дебү. Азыр деле иштебей эле жүрөт, например, көбү.
7: Рахмат.
9: Ошону иштесе болот, иштебей соцфондго акча төгүп.
6: Ваша мысль нам понятна. Пожалуйста, Денишбек Куркалаевич.
7: Түшүндүм. Эми эки аксакал эки башка нерсени айтып атасыздар да. Мына биринчи аксакал суроо айтып атат, көп алгандарга эмнеге көп кошосуңар деп. Сиз болсо айтып атасыз, көп алгандарга туура көп кошуш керек деп. Ошол эле учурда сиздер бир нерсени эсиңиздерге тутуп алыңыздарчы, урматтуу биздин жарандарыбыз, урматтуу пенсионерлер. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын өкмөт мамлекет башчысынын эң биринчи немесинде ар бир жарандын укугу турат. Анан биз мисалы үчүн жана айтып атпайбызбы, техничка болуп иштеп анан аз алып калган, же болбосо кийин чыккандар 7100 чыгып атат деп. Ооба,

0: ушундай саясат жүргүзүлүп атат. Бул жанагы жакырчылыктан чыгаруунун да бирден бир жолу десем болот да. Анан ал эми республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган пенсиянын базалык бөлүгүн айырмасы катары төлөнүп берилип атат. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, баардыгы Кыргызстан жараны болгондон кийин татыктуу пенсия алганга укуктуу. Ошондуктан көп алгандарга ошо төккөн акчасына жараша, азыраак алгандарга жанагындай минималдык чек коюу менен өйдөлөтүп көбөйтүүнү киргизип атабыз. Бул практика көп жылдан бери келатат. Анткени эгер баягы жайына коюп канча төлөсө ошого жараша десек, өтө эле аз пенсия алгандардын саны көбөйүп кетмек. 2000-чи жылдары жана жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% болчу. Азыркы күндө 35% тегерегине түшүрдүк да. Анан эмнеге мындай көрсөткүч деп сурап калышыңыздар мүмкүн. Анткени жаңы чыгып аткандар бар, анан жана баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсиялар бар, үчүнчү топтогу майыптар бар, алардын пенсиялары пайызда эсептелет. Анан үчүнчү топтогунун базалык бөлүгү республикалык бюджеттен берилип аткан 50% гана төлөнөт. Ошондуктан кичине көрсөткүчтөр төмөнүрөөк. А так азыркы күндө 7100 эгер стажы толук болсо пенсия алгандардын саны Гоуле.
1: Денисбек Уркалаевич, мы с вами сегодня говорим о том, что трудовые мигранты, которые работают в других странах и которые задействованы в неформальном секторе, они не охвачены социальным страхованием, да? Скажите, пожалуйста, вот насколько у социального фонда страны, может быть, с государственной налоговой службой, есть в планах, может быть, простимулировать среди трудовых мигрантов, которые, опять же, работают в неформальном секторе, нелегально, добровольно вносить, оплачивать страховые взносы. Мы понимаем, что дело-то добровольное, но они же должны думать о будущей пенсии. И поэтому я не зря тоже сделала упор, что для большинства трудовых мигрантов здесь самое главное – текущий заработок, а не то, что будет с моей будущей пенсией. Поэтому насколько, может быть, стоит вопрос стимулирования среди трудовых мигрантов добровольно эти страховые взносы оплачивать?
0: Да, действительно, это, наверное, человеческая натура, что пока не наступит время выхода на пенсию, человек об этом, оказывается,
1: особо не думает.
0: Ну, в то же время я хотел бы подчеркнуть тот факт, что в последнее время наша молодежь очень заинтересована в этом. Через приложение Түндүк они узнают свои отчисления, интересуются, почему за какой-то период отсутствуют данные, из-за чего, как можно увеличить будущую пенсию, каким способом. Да, трудовые мигранты – это те лица, которые находятся за пределами Кыргызской Республики. Но в то же время у нас есть каналы, есть сайт социального фонда, есть сайт налоговой службы. Через интернет-связи можно доступно получить информацию о своих правах, в том числе и о социальном страховании и пенсионном обеспечении в будущем. Мы будем в этом направлении усиливать работу, потому что в свое время, когда мы принимали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, в свою очередь российская сторона тоже изъявила желание помочь нам. Мы работаем над этим, что нужно выводить нелегальных мигрантов из тени, чтобы они тоже платили в пенсионные фонды этих стран. Ну, это же в свою очередь дает право будущим назначить у нас пенсию, потому что мы учитываем те взносы, которые перечисляли в пенсионные фонды этих государств наравне с нашими взносами. Поэтому есть очень хорошая тенденция, есть очень хороший стимул в том, чтобы в будущем они получили пенсию. Тем более сейчас во всех, во

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбеби Үсөнова. Улуттук өнүгүү программасындагы өкмөттүк акселераторлорду ишке ашыруу жумуштары активдүү жүрүп жатат. Бул демилге мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу, бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатын көздөйт. 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагындагы дагы 2 реформаны ишке ашыруунун жыйынтыктары чыгарылды. Өлкөдө быйыл ар кандай социалдык экономикалык маселелерди чечүүгө багытталган 9 реформа башталган. Алардын экөө боюнча коюлган максаттарга толугу менен жетишилди. Бул ирет дагы 2 реформанын жыйынтыгы чыгарылды. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени толугу менен санариптик форматка өткөрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул өзгөртүү жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекеттик кызматтарды алууну кыйла жеңилдетет. Буга чейин санитардык китепчени алуу узартуу үчүн жарандар бир нече мекемеге кайрылып, кагаз документтерди чогултууга жана кезек күтүүгө аргасыз болушчу. Санариптик форматка өтүү менен бул процесстер этап-этабы менен электрондук системага көчүрүлүп, маалыматтар автоматтык түрдө тиешелүү мамлекеттик органдар арасында алмашылат. Өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында санитардык китепчени санариптештирүү боюнча реформа башталып, документтин электрондук форматын түзүү иштери жүргүзүлдү. Анын негизинде санитардык китепче санарип клиника маалыматтык системасына жана түндүк мобилдик тиркемесине интеграцияланат. Түндүк ачык акционердик коомунун саламаттык сактоо жана социалдык коргоону санариптештирүү департаментинин директору Чыңгыз Бексултанов белгилегендей, санитардык китепчени санариптештирүү аркылуу документ жоготуу, жасалмалоо жана кайрадан калыбына келтирүү сыяктуу көйгөйлөр азаят. Мындан тышкары жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөр тезирээк жана жеткиликтүү болот.
2: Ишкананын өкүлү ошо ЦГСНге барып ал жерден мурда ЦГСНге барып ал жерге списокту берип жүрчү. Ошо ким кандай адамдар ошол санитардык мындай китепчени алыш үчүн медосмотрдан өтүү боюнча. Анан списокту бергенден кийин ошол ишканада иштеген же мектепте иштеген адамдарыбыз ошол поликлиникага барат, ал жерден медосмотрдан өтөт. Мисалы үчүн флюорография, рентген жасап коюшчу. Андан кийин ошол лабораторияга барып канды тапшырып, мисалы үчүн ал жерден лабораторийдук анализдерди алып жүрчү, мисалы үчүн жөөп барып жүрчү да, результаттарды алып алыш үчүн, мисалы үчүн анын кагаз түрүндө ошо поликлиникага тапшырып койчу,
3: кезекке турчу.
2: Бул уже үчүнчү жолу болуп атабы. Анан ошо ЦГСНге барып ошо адамдарыбыз медосмотрдон өткөн адамдарыбыз ал жерде санитардык минимум деген мындай кандай десем ЦГСНдин өкүлдөрү, санврачтар, алар айтып беришет да, ошо санитардык нормаларды кандай сакташ керек, ошо вирустук мындай эмелер жукпаш үчүн эмне кылыш керек, айтып беришет да. Анан ошол кандай десем мындай курс деп коелук, бир күндүк курсту өткөндөн кийин анан ЦГСН эмеге жазып койчу, ошол санитарный минимумдан өтүп калды депчи. Анан ошол адам ошол кагаз менен кайрадан поликлиникага барат, ошол китепчеге кол койгонгочу. Ошол врачтар кол коет, анан мөрдү басат, мына 5 жолу барып жүрчү да. Эми адамдарыбыз бир жолу поликлиникага барыш керек, ал жерге санариптештирүү мүмкүн эмес, себеби адам келиш керек, өзүн көрсөтүш керек, рентгенди өзү алыш керек мисалы үчүнчү. медосмотрдан өткөндө врачтар аны карайт. Бүт анализдердин анан тапшыруу үчүн лабораторияга барып калат. Ал жерге деле эми канды тапшырыш керек да. Барып келиш керек да. Мына эки эле жолу калып калды да.
1: Жаңы механизмдин башка артыкчылыгы бардык маалыматтар бирдиктүү электрондук реестрде сакталат. Жарандар кагаз документ көтөрүп жүрүүгө муктаж болбойт. Санитардык китепченин жарактуу мөөнөтү, медициналык кароолордун жыйынтыгы жана башка маалыматтар санариптик база аркылуу жеткиликтүү болот. Ал эми иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар документтин аныктыгын онлайн режимде текшере алат. Саламаттык сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Назгүл Абамуслимова буларды белгилейт.
3: Бул медициналык кароо эмне себептен өтүш керек? Булар биринчиден өздөрү жугуштуу оорулар менен оорубу оорубайбы деп аныктоо маселеси. Экинчиден алар дагы башка адамдарга жугузбаш керек да, ошо жугуштуу ооруларды. Анткени булар деген кызмат көрсөтүп атышат да, көп адамдар менен байланыш болот. Ошон үчүн башка адамдарга жугузбаш үчүн дагы ошондой эле тамак аш тармакта иштегендер, мисалы үчүн алар ошол эле тамак жасап аткан тамагына дагы мындай айтканда, эгер өздөрү жугуштуу оорунун бир алып жүрүүчүлөр болсо, мисалы үчүн алар өздөрү оорубайт, бирок ошо жугуштуу оорунун козгогучтарын алып жүрүшү мүмкүн да. Анан алар мисалы үчүн кир кол аркылуу же кандай бир себептер менен тамакты дагы мисалы үчүн булгашы мүмкүн да. Анан тамакка эгер микроб оору козгогучтары тийсе, андан ары баягы көбөйүп кайта тамак аш улануу учурлары да болушу мүмкүн да. Ошону атайын медициналык кароо өтүш керек. Көп учурда бир жылда бир өтүшөт булар.
1: Санариптештирүү санитардык китепчени тариздөө мөөнөтүн 8 күндөн 4 жумушчу күнгө чейин кыскартууга, баруулардын санын 5'ten 2'ге чейин азайтууга, санитардык китепчелерди жасалмалуу тобокелдигин төмөндөтүүгө, ошондой эле жарандар, иш берүүчүлөр, медициналык уюмдар жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдар үчүн ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев буларды билдирди.
4: Мамлекеттик органдардын биргелешкен ишинин натыйжасында биз эски кагаз түрүндөгү моделден баш тартып, милдеттүү медициналык кароодон өтүүдөн тартып, электрондук медициналык китепчени түзүүгө чейинки бирдиктүү санариптик процессти түздүк. Санитардык китепчени тариздөө мөөнөтү 2 эсеге кыскарып, жарандардын медициналык уюмга кайрылуусун саны азайып, ашыкча кагаз документ жүгүртүү жоюлду жана иш берүүчүлөргө, ошондой эле көзөмөлдөөчү органдарга документтин актуалдуу статусун ыкчам текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген ачык айкын мамлекеттик реестр түзүлдү. Мына бул дагы чоң реформа десек жаңылышпайт элек. Бул
1: жаңы система медициналык кароодон өтүүнүн жыйынтыктарын электрондук базада сактоого мүмкүнчүлүк түзөт. Натыйжада санитардык китепченин аныктыгын текшерүү жеңилдеп, жасалма документтерди алдын алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ошондой эле иш берүүчүлөр жана көзөмөлдөөчү органдар кызматкерлердин санитардык абалын ыкчам текшерүүгө шарт түзүлөт. Адистер белгилегендей, бул долбоор мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалардын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Санитардык китепченин санариптик форматка өтүшү жарандар үчүн кошумча ыңгайлуулукту түзгөн дагы бир кадам. Бул реформа мамлекеттик кызматтарды замандап технологиялардын негизинде көрсөтүү, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатын көздөйт. Мындан тышкары, Кыргызстандын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгү жөнөкөйлөштүрүлдү. Бул реформанын негизги максаты жарандарга жана чет элдик жарандарга баалуу кагаздар рыногунун финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтуусунда, брокердик эсепти аралыктан ачууда кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо процедурасынан өтүү убактысы, санариптик идентификацияны мамлекеттик маалымат системалары менен интеграцияны жана маалыматтарды текшерүүнү автоматташтыруу аркылуу болжол менен 2 күндөн 15 мүнөткө кыскартылды.
4: Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда кардарлардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүгүн жөнөкөйлөдү. Аталган реформанын негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын жарандары жана чет элдик жарандар үчүн баалуу кагаздар рыногунда финансылык инструменттерине аралыктан жетүү мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп саналат. Бул реформаны ишке ашыруу ар бир жетекчиден жана кызматкерден жогорку жоопкерчиликти, кесипкөйлүктү жана командалык иште талап кылды.
1: 100 күндік цикл форматында ішкі ашырылған реформалар бюрократиялық тосқауылдықтарды тез арада жоюуну жана ведомстволар аралық өзара аракеттенүүнү жакшыртуунун натыйжалуу механизми катары өзүн көрсөттү. Бул тармактык маселелерди ыкчам чечүүгө, убакыттын чакырыктарына чара көрүүгө, ички жана тышкы конъюнктуранын өзгөрүүлөрүнө динамикалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет деп белгиленген өнүгүү программасында. Урматтуу радио каармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
6: Добрый день! В эфире «Биринчи радио», программа «Национальный банк сообщает». Еще несколько лет назад электронный кошелек в Кыргызстане использовали в основном для оплаты мобильной связи или денежных переводов знакомым или родным. Наличные оставались главным способом расчета. Ими платили на рынках, в такси, в небольших магазинах. Сегодня цифровые платежи стали частью повседневной жизни. Кыргызстанцы оплачивают покупки в магазинах, коммунальные услуги, государственные сервисы и совершают денежные переводы буквально за несколько секунд, не отходя от кассы или даже не выходя с работы или из дома. Статистика Национального банка КР показывает, что за последние три года рынок безналичных платежей вырос сразу по нескольким направлениям. По данным на первый квартал 2026 года, рынок безналичных платежей в Кыргызстане продолжает активно расти. Цифровые способы оплаты становятся привычными для все большего числа жителей страны. О развитии безналичных платежей в Кыргызстане мы попросили рассказать начальника отдела платежных систем Национального банка Нурсултана Талайбекова.
7: Развитие безналичных платежей, это увеличение доли безналичных расчетов и так далее, это очень хорошо, положительно за последние годы показывает себя, вот из года в год она растет. Это очень хороший показатель, можно оценить, что основное направление это было то, чтобы создать население, это хорошее удобство, да, это платежная инфраструктура, чтобы люди понимали, насколько удобно вообще проводить платежи в безналичной форме. И в целях эффективности реализации данных мероприятий со стороны Национального банка и Кабинета министров было принято совместное постановление, это государственная программа по увеличению доли безналичных платежей, которая продолжается до 2027 года. Это, хочу отметить, что это не первый этап, сама госпрограмма уже начинается с 2003 года, и она поэтапно развивается. И одним из таких направлений по развитию госпрограммы это было первым шагом, это создание национальной платежной системы. Это мы являемся одним из также первых стран, которые имеют собственную, ну, типа, появилась собственная система, mm-hmm. наряду с стран ЕС, да, которые mm-hmm. сегодня это получают. А они уже начали последующие нас, даже некоторые наши соседи mm-hmm. еще не все имеют национальную платежную систему. Mm-hmm. Это mm-hmm. очень хороший показатель mm-hmm. для нас, да, это потому что мы правильно оценили нашу это возможность и правильно поставили задачи, да, и этапы, которые в дальнейшем должны реализовываться. И на сегодняшний день это мы хорошие результаты достигли, да, особенно в тот момент, что в эпоху сейчас сами как понимаем, что цифровые технологии очень быстро развиваются, и мы уже с учетом вот этих новых технологий, Национальный банк это не только уже становится тем регулятором, да, за безопасность и так далее, он уже становится, роль Национального банка это то, еще в том, что внедрять какие-то инновации, реформаты. И создавая, да, реформаты для населения и коммерческой инфраструктуры. Mm-hmm. Да. Одним из вообще толчков популяризации вот именно платежных инструментов, банковских карт, электронных денег и так далее, это является наличие вообще инфраструктуры платежной. Если гражданин понимает, что он может повсеместно в магазинах и других местах, во-первых, проплачивать, да, с использованием карты, там, снимать деньги беспрепятственно, да, то он понимает удобство, потому что людям на сегодняшний день это не надо уже с собой носить крупную сумму денег, да, и иметь риски того, что могут потеряться, да, кражи какие-то быть, да. Все находится на банковском счете. Если что-то проходит какие-то риски, он просто берет, звонит банку и блокирует его, да. Это в части безопасности хороший mm-hmm. механизм, да. Но со стороны Национального банка также продолжая о том, что основное направление этой госпрограммы это является создание платежной инфраструктуры и удобства для населения. На сегодняшний день, если перейти к статистике, то по сравнению с прошлым годом, количество банковских карт с начала года увеличилось на 7%. Это, считаю, хороший показатель. Это за 6 месяцев это уже на 7% увеличилось. Mm-hmm. Количество карт в обращении, активные, да, пользователи. Что касается платежной инфраструктуры, то на сегодняшний день количество терминалов увеличилось практически в 1,8 раза. Да? Mm-hmm. QR-коды. На сегодняшний день установлено 117 тысяч QR-кодов. Она практически с началом года увеличилась, с прошлым годом, вернее, увеличилась практически в 1,8 раза. Это тоже практически два раза, да, если так смотреть. Это значит, что люди уже понимают, что, как в экономике говорят, типа спрос порождает это предложение, да. И люди mm-hmm. уже понимают, что, оказывается, люди уже предпочитают оплачивать безналом, а кто продает товар, они понимают, что, чтобы продать свой товар, нужно предоставить какую-то альтернативу, да, это значит в безналичной форме. Mm-hmm. И на сегодняшний день вот эти показатели подтверждают, что инфраструктура развивается, а с учетом инфраструктуры население также предпочитает использовать уже платежные инструменты, да. И это хорошо сказывается, и это показатель с года в год хорошо проявляется и сказывается на поведенческом деятельности населения, да.
8: Нурсултан, ну вот как известно, с 1 июля в автобусах Бишкека уже исключена наличная оплата. Для пассажиров общественного транспорта предложен широкий выбор безналичных видов оплат. С 1 июля этого года в общественном транспорте Бишкека действует система безналичной оплаты проезда. Не могли бы вы уже сегодня подытожить, есть ли результаты и насколько эти результаты говорят о том, что развитие безналичных платежей, оно сегодня имеет дальнейшее развитие?
7: Да, это на самом деле вот хорошее это направление, да, хороший вопрос, который можно обсуждать с учетом того, что недавно как бы государство как бы стимулирует население именно безналичные, да, платежи проводит, включая общественный транспорт. Получается так, что это механизм, вот, основное направление, это вот мы с начала 2020-2021 годах мы начали проект о том, чтобы повсеместно можно было оплачивать за все государственные услуги в безналичной форме. Также в рамках данной инициативы была затронута оплата в общественном транспорте, да, когда только все внедрялось. И на начальном этапе был реализован проект, когда можно общественный транспорт наряду с международными странами, да, опыт, который там применяется, это с оплаты карты, это тулпар был. И для того, чтобы оптимизировать как бы деятельность населения и так далее, то мы решили пойти по пути того, что почему только тулпарам, да, давайте, у людей уже есть типа источник, mm-hmm. Как бы не доход, а доступа к счетам, к денежным средствам, как наряду с тулпаром, это банковские карты. И мы решили интегрировать, проявили соответствующую работу мэрии города Бишкек, интегрировали инфраструктуру, да, поэтому начиная с 2021-2022 года уже население имеет возможность проплачивать за общественный транспорт с использованием карты наряду с тулпаром, mm-hmm. да. Mm-hmm. А также инфраструктура дальше это не стояла, мы уже дальше пошли, что в тот момент, ну, по крайней мере, в момент реализации, что не только граждане, не все граждане имели банковскую карту. Некоторые имели просто использовать мобильное приложение, потому что это удобный инструмент. Да? В тот момент как раз уже был реализован, хорошо применялся, это развивался, это QR-код. И мы тоже решили, что нужно будет охватить уже другую часть населения, которая использует QR-код. И дальше также интегрировались в соответствии работы с мэрией, провели. И теперь на сегодняшний день можно уже за общественный транспорт оплачивать не только с тулпара картой, да, также с банковской картой. Это L-карт, да, национальная карта это Кыргызской Республики. Также с международной системой Visa, MasterCard, да, а также QR-кодом через мобильные приложения. Также для удобства, вот, как мы понимаем, что стимулирует население, это одно из таких направлений, это которые нужны экономической выгоды. Да? И чтобы в общественном транспорте больше применялось как бы безналичные расчеты, сейчас действует льгота, если вы оплачиваете в безналичной форме, типа используем карты, QR-коды, то там имеются какие-то скидки за проезд, да, нежели с наличной оплатой.
8: Если мы сегодня говорим о развитии безналичных платежей, то можно ли говорить о том, что в стране уровень теневой экономики снижается?
7: Думаю, что да, это сопутствующие механизмы, но нужно принять во внимание, что снижение теневой экономики это не просто, это не является только одним направлением, это когда увеличивается доля безнала, да, которую проводит Национальный банк с госорганами. Там еще другие механизмы, но именно увеличение доли безналичных платежей это является одним из таких направлений основных, да, которые снижают теневую экономику, да, потому что снижение теневой экономики это опосредовано прозрачностью денежного обращения в экономике. Поэтому мы со своей стороны совместно с госорганами проводим соответствующие работы с коммерческими банками, да, с населением, разъяснить работу о том, что какие преимущества есть вообще для безналичных платежей. Да. Это получается, мы стараемся давать какие-то налоговые послабления, да, совместно с налоговым органом прорабатываем, чтобы если торговые точки принимают оплату в безналичной форме, то у них какие-то послабления есть. Для граждан, если они оплачивают, то со стороны банков какие-то кэшбэки, да, для них проводится, что возвращаются, да, какие-то льготы, да, это получается мы с разных сторон пытаемся стимулировать население к безналичным платежам. И тот показатель, что, как я ранее сказал, что платежная инфраструктура развивается, то и развивается, увеличивается доля безналичных платежей, что в целом сказывается на снижение теневой экономики, потому что прозрачность денежного обращения с каждым годом увеличивается. Да.

0: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимал участие начальник отдела платежных систем Национального банка Нурсултан Талайбеков. До встречи на волне Биринчи радио.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
2: Иран продолжает наносить удары по ключевой инфраструктуре Кувейта. Под обстрел попали электростанции и опреснительные заводы. На объектах вспыхнули пожары. Отметим, почти 90% питьевой воды в стране получают именно за счет опреснения. Параллельно корпус стражей исламской революции атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне. По данным КСИР, уничтожена радиолокационная станция, системы ПВО и спутниковой связи, а также ангары для беспилотников. Данных о погибших и раненых нет. В КСИР подчеркнули, что последние атаки стали ответом на удар Вашингтона по территории строящейся АЭС «Дархавин» на юго-западе Ирана. Иран продал нефть на сумму около 6 миллиардов долларов за время перемирия с США. В общей сложности из страны было вывезено около 70 миллионов баррелей. Как сообщает Евроньюз, основным покупателем стал Китай. Чтобы обойти санкции, Тегеран использовал так называемый «теневой флот». Танкеры перегружали сырье в нейтральных водах на суда под чужими флагами и отключали системы слежения, чтобы обойти американские санкции. После этого энергоноситель доставляли на небольшие нефтеперерабатывающие заводы в китайской провинции Шаньдун. При этом расчеты велись не в долларах, а в юанях. Так, только во второй половине июня в Китай было отправлено почти 50 миллионов баррелей нефти и газового конденсата. Это один из самых высоких показателей экспорта Ирана за последние годы. Ливанские войска частично возвращаются на юг страны вслед за поэтапным выводом израильской армии. Перемещение проходит в рамках мирных соглашений, достигнутых при посредничестве США в Риме. Там стороны договорились создать пилотные зоны, где контроль над территорией должен перейти к вооруженным силам Ливана. Армия размещается в городе Зафтар-аль-Гарбия. По условиям соглашения, задача военных — разоружить поддерживаемую Ираном группировку Хезболла. В ответ Израиль продолжит отвод своих подразделений. Однако возвращение к мирной жизни осложняют масштабные разрушения. По данным местных властей, более половины города разрушено, уничтожены больницы, электростанции и водонасосные сооружения. В связи с этим военные призывают жителей не возвращаться в свои дома до полной стабилизации ситуации. В Саудовской Аравии запустили новую многократную визу для мусульман. Ее могут получить те, кто совершает умру, то есть малое паломничество. Документ выдается на один год и позволяет въезжать в священные города неограниченное количество раз. При этом общий срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней. Для каждой новой поездки заявителям необходимо оформить разрешение и приобрести турпакет через официальную платформу. Сервис позволяет онлайн забронировать отель, купить авиабилеты и оплатить транспорт. При этом воспользоваться такой визой во время совершения большого хаджа нельзя. В США вновь объявляют торговую войну. С сегодняшнего дня в силу вступают 25-процентные пошлины на большинство товаров из Бразилии. Евросоюз пытается урегулировать рамочное соглашение по снижению тарифов с Вашингтоном, которое стороны согласовали еще в прошлом году, но так и не приняли. Тем временем Сенат Соединенных Штатов разрабатывает новый пакет санкций для стран, активно закупающих российское сырье. Напомним, что в феврале этого года Верховный суд США признал пошлины Трампа, введенные в прошлом году, незаконными. И постановил вернуть собранные средства предпринимателям. Однако глава Белого дома не намерен сдаваться просто так и ищет другие пути для реализации своей торговой политики. В США ввели 50-процентную пошлину на товары из Канады. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома. Мера вступит в силу 19 августа и дополнит уже действующие тарифы. Согласно опубликованному уведомлению, ограничения необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины коснутся почти 300 товарных позиций, включая смартфоны, текстиль, одежду, а также мебель и спортивный инвентарь. Под санкции также попадут алкоголь, мед и молочная продукция. При этом тарифы не затронут поставки энергоносителей, калия, морепродуктов и критических минералов.
1: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 11.

0: Кет башчы. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров коомчулукта талкууланып жаткан жер маселеси, тышкы карыз, темир жол курулушу, туризм жана энергетика боюнча билдирүү жасады. Мамлекеттик салык кызматы жарандарга 1 сентябрга чейин турак үй, батир жана айрым жер тилкелери үчүн мүлк салыгын төлөө зарылдыгын эскертет. Салык ишкердикте колдонулбаган турак жайларга, ошондой эле короо жай жана бакча жерлерине тиешелүү төлөмдү салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу QR-код же банктык реквизиттер менен жүргүзүүгө болот. Кыргызстанга Беларусьтун тышкы иштер министри Максим Рыженков расмий сапар менен келди. Расмий сапар тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен уюштурулду. Максат Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин алдыдагы жыйынына даярдык көрүү болуп саналат. Тараптар ШКУ алкагындагы кызматташтык жыйындын күн тартибиндеги маселелер жана көп тараптуу өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашат. Эске салсак, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны 24 июлда өтөт. Эркеш там өткөрүү пунктунун курулуш жана модернизациялоо иштери жүрүүдө. Бажы кызматына билдиришкендей, учурда өткөрүү пунктунда инфраструктураны толугу менен жаңылоо боюнча масштабтуу долбоор ишке ашырылууда. Долбоор аяктагандан кийин өткөрүү пунктунун кубаттуулугу бир багытта күнүнө 1000 транспорт каражатына чейин жетет. Ошондой эле өткөрүү пунктунун аянты 8 гектарга чейин кеңейтилип, кирүү үчүн 6 жана чыгуу үчүн 4 заманбап унаа тилкеси уюштурулат. Мындан тышкары саатына 120 унааны текшерүүгө жөндөмдүү инспекциялык текшерип кароо комплекси, кошумча аянтчалар жана жол инфраструктурасы курулууда. Ысык Көл айланма жолунун 104-184 чакырымындагы Корумду Балбай Баатыр тилкесин реконструкциялоо иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, бүгүнкү күндө жалпы 79,2 чакырым төмөнкү катмардагы асфальт төшөлүп бүттү. Ошондой эле 71,6 чакырым аралыкка асфальттын үстүнкү катмары төшөлдү. Мындан тышкары 14 көпүрөнүн жана 2 жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктүн курулушу аяктады. Бишкекте бактырактарды мыйзамсыз кыюу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматында айтылат. Ага ылайык, буга чейин Instagram социалдык тармагында жарыяланган маалыматтын негизинде Пудовкин көчөсүндө текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында бактырактардын мыйзамсыз кыйылганы аныкталып, муниципалдык ишканага 17,000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Министрлик жарандарды бактырактарды мыйзамсыз кыюу фактыларына кайдыгер карабоого чакырат. Мындай мыйзам бузуулар аныкталган учурда тиешелүү чаралар көрүлөт. Кече кечки саат 19:12 Бишкек Ош жолунун 249 чакырымындагы Токтогул районунун Чычкан капчыгайынын Казы жар тилкесинде жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Жерине транспорт жана коммуникациялар министрлигинин атайын техникалары тартылып, жол ылай жана таштардан тазаланды. Ошондой эле жол кыймылын мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Жол толугу менен тазаланып, учурда унаалар эки багытта тең тоскоолдуксуз каттап жатат. Министрлик айдоочулар тоолу аймактарда жүрүүдө этият болууга, аба ырайынын шарттарын эске алууга жана жол кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн так аткарууга чакырат. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдеш өткөрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына билдиришкендей, аталган эл аралык иш-чаранын коопсуз өтүшүн камсыздоо максатында бул күндөрү Балыкчы, Ананиева, Каракол, Унаа жолунда айрым убактарда убактылуу жолдор жабылып, транспорт каражаттарынын кыймылына чектөөлөр киргизилет. Алыскы сапарга чыккан айдоочуларга альтернативдүү катта катары Жетегүз жана Тоң райондору аркылуу өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Каракол автоунаа жолун пайдалануу сунушталды. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банк 22 июлга карата чет элдик валюталардын сомго карата расмий курсун жарыялады. Ага ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 22 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 27-32, Таласта 26-31, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 27-32, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 28-30 градус болот.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
2: Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходит обсуждение с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
3: Добрый день, в эфире программа «Актуальный разговор», в студии у микрофона я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашей программы мы будем говорить на следующую тему. Сегодня в программе мы говорим о том, что ирригационная система Кыргызстана – это сеть каналов и водохранилищ для полива полей. Она критически важна для сельского хозяйства, так как более 3/4 территории страны занимают горы. Почему Кыргызстану необходимо заняться производством ирригационных систем? Водные ресурсы – стратегический фактор развития агропромышленного комплекса Кыргызской республики. Однако, например, по данным доклада Евразийского банка развития и ЮНИДА, большая часть существующей ирригационной инфраструктуры Центральной Азии устарела, что приводит к потерям воды и снижению урожайности. В условиях изменения климата и роста потребностей в сельхозпроизводстве Кыргызстану критически важно наладить собственное производство ирригационных систем. И согласно докладу, около 70% растительных сетей Кыргызстана эксплуатируется свыше 30 лет и требует модернизации. Водные потери в каналах достигают 40%, что существенно снижает эффективность использования ресурсов. Импортное оборудование, несмотря на высокое качество, часто оказывается дорогим и малодоступным для местных фермеров. Вопрос реирригации очень важный в государстве для того, чтобы получать тот или иной урожай, особенно, например, на юге страны. Мы сейчас понимаем, что много, например, тех же фруктов, овощей, арбузов и так далее проходит, будут приходить с юга страны, и вопрос модернизации не только ирригационной системы южной части нашего Кыргызстана, но и также северной очень важна. Не раз говорилось о том, что выделяются огромные средства на то, чтобы привести в порядок ирригационную систему. Вот для примера я скажу, вот накануне президент нашей страны посещал Нарынскую область с рабочей поездкой. Я ознакомился с социально-экономическим развитием Джумгальского района. На встрече с местными жителями глава государства отметил, что в 2021 году объем областного бюджета составил 960 миллионов сомов, а по итогам прошлого года он превысил 2 334 миллиона сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено более 7 миллиардов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза, отметил глава государства. На этой встрече также говорилось и про ирригацию и воду, вот именно в Джумгальском и Хочкорском районе. Например, отмечалось о том, что, как отметила пресс-служба президента, одним из крупнейших направлений стало развитие ирригационной системы. За 5 лет на эти цели направили более 1 миллиарда. Продолжать строительство водохранилища Тугульсай стоимостью 836 миллионов сомов. Завершить проект планируется уже в этом году. В сфере обеспечения населения питьевой водой за последние годы реализованы проекты почти на 380 миллионов сомов. В следующем году в 7 населенных пунктах района планируется ввести в эксплуатацию новые системы водоснабжения общей стоимостью 595 миллионов сомов. Сейчас на территории Джумгальского района строится 21 объект. До конца этого года власти намерены завершить строительство 16 из них, в числе административные здания, социальные объекты, 6 мини-футбольных площадок и современный спортивный комплекс. Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» будем говорить про ирригационную систему вот юга страны, где действовал проект, который вот обеспечивал вот местных жителей, фермеров, сельчан вот ирригацией. Это очень важный вопрос, именно подача воды, именно нехватка воды, очень такая насущная проблема для фермеров. И вот бетонирование, так сказать, может быть, тех же каналов, ирригационные вопросы очень важны для того, чтобы получить хороший урожай, а хороший урожай – это, прежде всего, продовольственная безопасность нашей страны. Давайте, прежде чем вот перейти к разговору об этой теме, я немного послушаем речь президента, которую он говорил вот на Нарынской области по поводу развития этого региона и в целом развития ирригационной системы.
4: Бұл жолымна Нарын өрөнінө болған іш сапарымды. Шу көмір ғазу тармағында негізге региондордың бірі өлкө өзін түндігі менен түштігі біріктірген.
5: Если в 2021 году объем областного бюджета составлял 960 миллионов сомов, то по итогам прошлого года он превысил 2 миллиарда 334 миллиона сомов. рост составил в 2,5 раза. Таких показателей ежегодного роста удалось достичь благодаря наведению порядка в бюджетообразующих отраслях, усилению контроля и повышению ответственности. Именно поэтому консолидированный бюджет республики в 2025 году превысил 1 триллион 100 миллиардов сомов. Несмотря на то, что бюджет Нарынской области на 2025 год был утвержден в размере 2,3 миллиарда сомов, по итогам 2025 года области было выделено 7 миллиардов 680 миллионов сомов. Другими словами, объем выделенных средств превысил утвержденный бюджет более чем в 3 раза. Это позволило, наряду с реализацией масштабных преобразований по всей республике, обеспечить последовательное повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, а также военнослужащих Нарынской области. Сегодня наши пенсионеры получают пенсии, размер которых превышает установленный прожиточный минимум.
4: 100 миллиард сом донашты. Нарын облысынын бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом.
3: Это была речь президента вот Нарынской области, говоря про развитие этой области. Я напомню, что вот даже Международный финансовый институт и партнеры по развитию выделяют в стране крупные суммы по модернизации ирригационной системы. Об этом пишет The Times of Central Asia. И проект направлен на повышение водной безопасности, улучшение работы ирригационных систем и рост продуктивности сельского хозяйства на фоне климатических рисков. И, например, 12 июня Всемирный банк одобрил около 95 миллионов на финансирование национальной программы инвестиций и ирригацию Кыргызстана. В общий пакет также войдут 50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 20 миллионов от Фонда международного развития ОПЕК и гранта Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Ожидается, что проект также позволит привлечь еще 11 миллионов частного капитала. По словам странового менеджера Всемирного банка в Кыргызстане, Кыргызстан поставил перед собой задачу модернизировать ирригационные услуги и сделать доступ к воде более надежным для фермеров и сельских сообществ. Сельское хозяйство остается одним из ключевых секторов экономики Кыргызстана и важным источником занятости. При этом устаревшие ирригационные системы и большие потери воды продолжают сдерживать производительность. Новый проект должен помочь снизить эти риски за счет модернизации инфраструктуры, реформ в управлении и улучшения обслуживания ирригационных систем. Ожидается, что проект принесет пользу более чем 450 тысяч человек, улучшит ирригационные услуги примерно на 82 тысячах гектаров сельхозземель и повысит эффективность подачи воды с 35 до как минимум 70%. Также предполагается, что улучшение ирригации поддержит создание около 85 тысяч дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственных цепочках. И проект предусматривает модернизацию ирригационной и дренажной инфраструктуры, улучшение регулирования и хранения воды, а также повышение безопасности плотин с помощью систем умного мониторинга. О том, как реализуются проекты и в целом ирригационная система на юге страны, мы сегодня поговорим с Уланбеком Турегельдиевым, служба водных ресурсов, приводных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдел реализации проекта. Уланбек Турегельдиев, Уланбек Тургумбекович, здравствуйте, мы приветствуем вас в студии Биринчи Радио.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, уважаемый Ирмек.
3: Развитие ирригации на юге страны, действуют вот разные проекты, вот выше перечислял, и у других доноров. Мы знаем, что государство уделяет большое внимание вот развитию ирригации в нашей стране. Это ирригация такой важный момент в развитии получения урожая, а также обеспечения продовольственной безопасности, и при этом важность вот ремонта устаревших ирригационных систем и большие потери воды, мы знаем, могут сдерживать производительность, да, урожай сельхозфермеров. Расскажите вот в целом, вот какая работа, да, проводилась в целом, что вы можете отметить про ирригационную систему Кыргызстана, потому что это очень важный момент для того, чтобы вода поступала именно фермерам, для того, чтобы урожай был хороший, и непосредственно получали хороший урожай и получали прибыль наши фермеры.
6: Ирмек, как вы знаете, служба водных ресурсов при водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности наше министерство при отделе реализации проектов службы водных ресурсов на сегодняшний день реализуем большие проекты. Но прежде чем начать этот разговор, вы знаете, сейчас вода очень актуальна. Господин наш президент, уважаемый, все время, где сейчас в Дарынской области, тоже поднимает вопрос относительно полей воды БСР. Это из актуальных вопросов. На сегодняшний день наши фермеры получают воды от вегетационного периода, идут сейчас, в данный момент. Поэтому наш министр и наш директор службы контрресурса сопровождают нашего уважаемого президента Садыра Нурлановича в Нарынской области. В связи с этим пришлось мне прийти сюда и отвечать некоторые вопросы относительно проводе. Сейчас вегетационный период идут, в разгаре, фермеры получают для своих земли воды полноценно. В этом году вода почти обеспечена, воды соответственно на нормальном уровне, так как погода позволяет в этом году, и вода достаточно наших БСРов, БДРов на сегодняшний день достаточно уровня, и поливной сезон идут своим чередом. И тем не менее, на сегодняшний день по Кыргызстану я чуть-чуть, наверное, остановлюсь, да, большой канал, это на балансе службы водных ресурсов 5000, около 300 километров каналов на сегодня на балансе, и 22 тысячи километров это на балансе второго порядка и третьего порядка канала. На сегодняшний день, раньше была АВП, ассоциация водопользователей, на сегодняшний день эти каналы переходят по частям службы водных ресурсов регионах районных управлений водных хозяйств. Сейчас они берут на себя балансы, так как на сегодняшний день АВП расформировано. И некоторые арык, каналы, внутриходные каналы третьего, четвертого порядка остаются, и муниципалитетов тоже, так как они тоже на балансе Айлюкмет, и они управляются этими каналами. И на сегодняшний день, как наш министр, кабинет министр, председатель, заместитель кабинета министра, службы вопросов, министр сельскохозяйственного промышленности Эльс Абакирович, должно идти большая реформа по водному сектору, так как до этого было управление внутриходным каналом было безвозмездно передано ассоциации водопользователей. На сегодняшний день это каналы полностью переходят район управления водным хозяйством, на баланс государства берет на себя эти каналов и в дальнейшем управлять и поставлять воды фермерам в улучшенном виде. Вы знаете, наши каналы под Советского Союза большие ремонты требуются. В связи с этим на сегодняшний день из государства тоже выделяются большие деньги. Но это деньги тоже недостаточно. Вы, как я ранее сказал, что километры наших каналов, ну, большие, очень огромные. Каждый год надо его содержать. И уходят большие деньги. В связи с этим наше государство еще, кроме выделенных средств из государственного бюджета, тоже обращается к донорам, чтобы доноры тоже по своей части выделили средства. Тем более сейчас наше государство уровень поднялось, и наши доноры раньше давали деньги в грантовом виде. А сейчас мы получаем от доноров в кредитном виде. Ну, процентные соотношения очень низкие. Это тоже в какой-то мере, какой-то вклад для улучшения водохозяйственных услуг в нашем государстве, да? Нашему государству. Так как при службе водных ресурсов на сегодняшний день реализуются 4 проекта. Это первый донор, это Всемирный банк, который я сейчас руковожу этим проектом. И еще есть Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Вот эти четыре донора на сегодняшний день тесно работают с службой водных ресурсов и делают свои части вклады. Я, наверное, остановлюсь по своей части тогда, да, если вы позволите. На сегодняшний день служба водных ресурсов реализуется проект, наш проект, это проект повышения устойчивости водохозяйственных услуг к изменению климата. Это проект началось еще в 2022 году, вот в 2023 году. Это большой проект был в тот момент, это 100-миллионный проект, это для ирригации и для питьевого водоснабжения выделено было это средство. Донор это Всемирный банк, Международная ассоциация развития и получатель этого гранта кредита кабинет министров службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности. И исполнительным органом считает, мы считаемся исполнительным органом. Вот отдел реализации проекта, мы его реализуем. Данный сумма была разделена на две части. 52 миллиона США это разделено для ирригации, было выделено средство. И 48 миллионов долларов финансирования для водоснабжения и санитарии. Вы знаете, что актуальна тоже тема сегодняшний день питьевого водоснабжения. Это обеспечение питьевого водоснабжения до сих пор по Кыргызстану полностью не реализовано. Поэтому вот это 48 миллионов, оно выделено для департамента питьевого водоснабжения, и там тоже такой же ОРП есть, на сегодняшний день этот ОРП реализует эту сумму. А по нашей части 52 миллиона США, наш проект реализует большие три объекты. На сегодняшний день мы, если остановлюсь, да, этот проект начался, я же ранее сказал, в 2022 году и завершается на 31 декабря 2028 года. Вот этот кредит, я же сказал, что самый минимальный процент ставка дается, мы получили, да, это 0,75% годовых, это с льготным периодом 6 лет и плюс погашение кредита 38 лет, это хороший кредит, да, тем более половина суммы, это грантовые средства 27 миллионов, это большая сумма, это 27 миллионов грантов, это мы не возвращаем. А вот 25 миллионов после 6 лет с процентной ставкой 0,75 и срок погашения 38 лет мы должны это погасить. Ну, конечно, эту сумму наше государство брало и в лице исполнительного агентства службы водных ресурсов. Наш проект на сегодняшний день, проект на что направлен, да, вот цель проекта, для чего? Вот цель, основная цель это повышение доступа к устойчивому изменению климата, водохозяйственных услуг отдельных речных бассейнов. На сегодняшний день по Кыргызстану у нас 5 бассейнов существует, и мы из этих бассейнов выбрали совместно согласованность с Всемирным банком бассейн Юга. Там Карадаря, Сырдарьинский бассейн. Мы сейчас, наш проект реализуется там. Это охват делает Джалалабадская область, Ошская область и Баткенская область. По три области мы по трем районам работаем на сегодняшний день. Я сейчас дальше расскажу. Институциональная цель это укрепление потенциала управления водным ресурсом на национальных местных уровнях. Это как ранее наш проект, это бассейн и институциональные местных уровня мы должны. Как вы знаете, наше сельское хозяйство, сельская местность проживает 65%, да, насколько я знаю. Мы должны поднять вот их уровень, да. И самый этот сейчас климатическая неустойчивость, сами знаете, да, вот сейчас все проекты заинтересованы вот повышение вот за то, что вот климат сейчас изменение климата, очень засуха, там наводнение и так далее. Вот для этого этот климатическая устойчивость, мы повышение устойчивости водного сектора к засухам, наводнениям и другим климатическим рискам, которые мы не знаем. Для этого этот проект выдан. И на сегодняшний день компоненты, я ранее сказал, у нас три компонента по нашему проекту. Три компонента. Это ирригация, да? Ожидаем результат. Ирригация – это повышение надежности, качества ирригационных услуг. Это полная модернизация действующих каналов бетонированным будет, и там модернизация будет. Вторая, что? Там сельское хозяйство. Конечно, как мы бетон... Канал улучшится, и сразу улучшение водообеспеченности будет в сельском хозяйстве земель, и повышение производительности, урожайности будет. От этого результат от чего еще получат? Водный ресурс получит и эффективное управление водным ресурсом, бассейном и национальном уровне. Вот ранее сказал, Харадар, Сардарского уровня вот, повышение будет. И одновременно мы хотим в этом проекте цифровизация. Сейчас век цифровизации, вы знаете, да, мы вот этот канал после модернизации, после бетонирования, после всего завершения работы планируем вот, и развитие единой информационной системы, чтобы наша вода, которая подается фермерам и там, водопользователям, да, чтобы она цифровизируется, установит датчики, которые сколько вода подается, сколько она получает, и автоматизированное видео, чтобы она поступила в сервер наших водных ресурсов. Это тоже актуальный вопрос на сегодняшний день. В этом проекте мы это все предусмотрели. И усиление потенциала государственных органов водного сектора. В этом проекте тоже мы планируем обучать наших сотрудников районного управления водного хозяйства и других наших фермеров, там, водопользователей, чтобы бережное отношение к водным ресурсам – это один из показателей нашего проекта. И, как вы знаете, любой проект это бенефициары проекта. Это кто? Бенефициары проекта – это прямые бенефициары, это сельские и районные сообщества, которые получают воду. И фермеры-водопользователи тоже получают более надежный, качественный услуг после ремонта, после модернизации наших действующих каналов, которые мы на сегодняшний день модернизируем. И, конечно, тут после категории там молодежь получит хороший доступ к воде, там улучшение там условий жизни, санитарии, даже вот в некоторых в наших каналах используется для некоторых вот, водопользователей используют для капельного орошения, ну, улучшится, потому что с речки идет вода очень грязная, а потом после очищения, пока дойдет до последнего потребителя, вода чуть-чуть очищается, потому что у нас перед водозабором, плотинами, там очистительные сооружения строим, и это тоже улучшится вот, к доступу к воде. Да? И районное управление на сегодняшний день один из ключевых органов, который напрямую работает с водопользователем. Да? У них тоже, как раньше было, нехороший канал, не соответствовало требованиям. Да? А сегодняшний день, если мы после работы его передадим районное управление водным хозяйством, они же с радостью будут работать, потому что вода будет без потери будет доставляться, без ремонта, она будет служить лет 50, наверное. Вот такие вот описания бенефициаров, да, уже.
7: Бурбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Казакстанда алгачкы жолу жасалма жыйын чакырылды. Таджикстанда мугалимдердин жана билим берүү мекемелеринин саны өстү. Түркмөнстан эң арзан бензинге ээ болгон 10 өлкөнүн катарына кирет. Өзбекстандын бала бакчаларында Face ID системасы киргизилет. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинети Бишкекте акы төлөнүүчү батыш айлама жолун куруу жана эксплуатациялоо боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашырууну жактырды. Токтомго ылайык, иш инвестициялык долбоорлорду тездетип коштоого арналган атайын режимде ишке ашырылат. Мамлекеттик өнөктөштөр катары транспорт жана коммуникациялар министрлиги, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жана Бишкек мэриясы иш алып барат. Долбоорду ишке ашыруу үчүн жалпы аянты 198 гектар болгон жер тилкелерин аныктоо пландалууда. Казакстанда аба ырайын башкарууну үйрөнүшүүдө. Борбор Азияда биринчи жолу республикада жаан чакыруу долбоору ишке киргизилди. Жасалма жамгырды чакыруу технологиясы Түркстан облусунда колдонулду. Бул регион өлкөдөгү эң кургакчыл аймактардын бири. Жыл сайын фермерлер жашылча, пахта жана бакча өсүмдүктөрүн суугарууда суунун жетишсиздигине даттанышат. Казакстан долбоорду Бириккен Араб Эмираттарынын улуттук метеорология борбору менен бирге ишке ашырууда. Ал жерде бул технологиялар 40 жыл мурда эле сыналган. Эгер жасалма жаан чачынды көбөйтүү өзүнүн натыйжалуулугун далилдесе, технология республиканын башка кургакчыл аймактарында да ишке киргизилет. Кийинки кезекте Жамбыл, Маңгыстау жана Кызылордо облустары. Азырынча фермерлер жамгырлатып жана тамчылатып суугарууну колдонуп, сууну үнөмдөп жатышат. Пилоттук долбоордун алкагында Түркстан облусунда булуттарга 14 жолу авиациялык учуу жасалган. Бардыгы жамгыр чакырууга жетишкен. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында Түркмөнстанда эң арзан бензин бар. Анын баасы 1500 манаттан 0.43 доллардан ашпайт. Фергана агенттиги Global Petrol Price адистештирилген порталынын маалыматтарына шилтеме берип, өлкөнү эң арзан күйүүчү май өлкөлөрүнүн ондугуна киргизди. Эң кымбат бензин Өзбекстанда айми 95 күйүүчү майынын 1 литринин орточо баасы 1.34 доллардан ашат. Казакстанда айми 95 күйүүчү майынын 1 литри орточо эсеп менен 1 доллардан аз. Тажикстан боюнча маалыматтар дүйнөлүк рейтингге киргизилген эмес. Бирок бул өлкө күйүүчү майдын баасы боюнча Өзбекстан менен атаандаша ала турганы белгилүү. 11-нчи июлда бензиндин баасы литрине дээрлик 13 сомонеге же 1.40 долларга чейин көтөрүлгөнү кабарланган. Global Petrol Price порталынын аналитиктери күйүүчү майдын баасын дээрлик дүйнө жүзү боюнча изилдеп, бүгүнкү күндө бензиндин орточо баасы 1.47 долларды түзөт деген жыйынтыкка келишкен. Ошентип, борбордук Азиянын бардык постсоветтик республикаларында бензиндин баасы дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн жогору эмес экени белгилүү болду, деп жазды Евразия Today сайты. Тажикстандын жалпы билим берүү системасында окуу жайлардын тармагы жана кадрдык потенциалы кеңейүүдө. Окуу жылында жалпы билим берүүчү мекемелердин саны 4056 жетти. Бул мурдагы учурга салыштырмалуу 19 көп. Билим берүү системасынын түзүмүндө башталгыч, негизги жана орто жалпы билим берүүчү мекемелер иштейт. Мындан тышкары, өлкөдө 172 жаңы типтеги мекеме иштейт. Анын ичинен 82 гимназия жана 90 лицей. Окуучулардын санынын өсүшү дагы байкалууда. Эгер мурда жалпы билим берүүчү мекемелерде 2 миллиондон ашык бала окуса, жаңы окуу жылында өсүш 104 миңден ашты. Өткөн жылга салыштырмалуу мугалимдердин саны 5384 адамга көбөйдү. 2027 жылдан тарта Өзбекстандын мамлекеттик бала бакчаларында балдардын катышуусу толугу менен Face ID системасы аркылуу катталат. Бул балдардын тамактануусуна бөлүнүүчү бюджеттик каражаттардын максаттуу сарпталышын көзөмөлдөөнү күчөтүүгө багытталган. Бийлик бир баланы бир күндүк дене сак тамактандыруунун наркын эсептөө механизмин, ошондой эле ата-энелер төлөй турган акынын өлчөмүн кайра карап чыгууну көздөдү. Бирок бетти таануу системасын киргизүүнүн конкреттүү тартиби жана жаңы тарифтер азырынча ачыктала эле. Мындан тышкары, өлкө мамлекеттик жеке өнөктөштүккө негизделген үй бүлөлүк жана башка мамлекеттик эмес мектепке чейинки уюмдарга субсидия берүүнү улантат. Стратегияга ылайык, 2030 жылга чейин балдарды мектепке чейинки билим менен камсыздоону 80% жеткирүү пландалууда. Эске салсак, буга чейин Өзбекстанда мамлекеттик бала бакчаларга жеңилдетилген кезекке туруу онлайн аркылуу ишке ашырылган. Азыркы учурда маалыматтык система мамлекеттик органдардын маалыматтарына негизинде үй бүлөнүн жеңилдик алуу укугун өз алдынча текшерет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
2: Актуальный разговор на Биринчи радио.
3: Веду передачу я, Армек Актанов. Программа «Актуальный разговор». Сегодня говорим про ирригацию, модернизацию ирригационной системы. В гостях у нас Уламбек Турагильдиев. Уламбек Тургумбекович, вот говоря про развитие вот ирригации, много говорилось о том, что необходимо бетонировать, да, вот те же каналы для того, чтобы водопотери было меньше. Цифровизация тоже очень важна. Учет воды, куда идет, как поступает вода, сколько, например, фермер потратил той или иной воды для того, чтобы собрать тот или иной урожай фруктов, овощей, там, картофеля и так далее. И важность, наверное, этого тоже у вас учитывалось, да, во время вашей работы?
6: Правильно вы сказали. Когда вода будет поставляться по учету, это будет самый хороший прогресс действующим нашим в работе. Потому что без учета воды и с потерями это недостаточная поливная. Там, вы знаете, каждая культура требует свою поливную норму. Вот при маловоде мы не могли обеспечить полностью, ну, в предыдущих летах, годах мы не могли полностью обеспечить даже вот поливной земли воды. Поэтому этот подход бетонирования и подход ведения учета цифровизации, это будет повышение нашей работы водных ресурсов. Да? В дальнейшем она будет цифровизирована и полный учет будет видна в онлайн-режиме при водных ресурсах. Это наш будущий вот этот прогрессивный работы. Мы ведем сейчас, на этом работает служба водных ресурсов. И мы в лице ОРП тоже ведем работу по цифровизации. Ранее, как я сказал, после одобрения нашего проекта 52 миллионов, да, из них 27 миллионов, как я сказал, грантовые средства, 25 миллионов кредитные средства. Это все суммы мы направили в большие ирригационные системы Харадария, Сырдарьинска, Амурдарьинска. Это охват Карасуйский район, канал Отсадыр и Базар-Гургунский район, канал Левая Ветка и Жогорку-Акман, и Каламжайский район, канал Нургазиев. Это большие каналы были согласованы с служба водных ресурсов. Мы согласовали со Всемирным банком и обоюдное решение. Мы начали проектировать этих каналов. И мы консультационную компанию наняли, дали объявление, и там участвовало несколько компаний на проектирование конструкционных услуг этих каналов. И единым после одобрения тендерной процедуры выиграл консультационная компания СЮАПИ, турецкая компания. Вот эта турецкая компания, со стороны этой компании подготовлена под проектно-сметная документация, полная разработка проектов, сопровождение технических заготовок и контроль. Они одновременно разработали тендерный документ, проектно-сметную документацию, и они будут дальше ведет контроль качества работы. После одобрения тендерной процедуры мы дали объявление на большие объекты. Это Куршапсай, Отсадыр канал. На сегодняшний день общая протяженность 42 километра. Из них и Карынкур на сегодняшний день около 30 километров. И Шахимардан то же самое 27 километров. Мы дали объявление по трем объектам, большим объектам. И выиграли компании. Это международные торги у нас, так как у нас все процедуры ведется по ФИДИКу, это международный торг, это участвуют только большие компании, тут большая сумма. В связи с этим мы объявление когда дали, это в смысле какая большая сумма? Это сумма, которая на сегодняшний день базируется около, например, по Куршапу 21 миллионов долларов США, если долларом эквиваленте, по Карынкур около 10 миллионов и по Шахимардан около 5 миллионов, да? Вот около 5 миллионов, 4 1990 с чем-то там, ну, 5 миллионов. Вот поэтому мы объявление дали Международный торг по физику. И участвовали тоже большие компании, там и ПАК «Куршап», и Отсатырский канал «Карасусский край» подрядчиком стали «Чайный народ» компания на сегодняшний день. Вот мы с ними подписали контракт в 2025 году, и они начали работу. Общий, там, я ранее сказал же, значит, 2025-2028 год они должны завершить этот канал. В полном виде они должны нам отдать в эксплуатацию. Второе, Харымкурский сай, это Джалал-Абад-Кольский, Базар-Ауральский район, то же самое, участвовали там 4 или 5 компаний, даже 7 компаний участвовали. После полных оценок тоже выиграла компания «Чайный народ». И тоже мы подписали с ним контракт в 2025 году. Вот сейчас они тоже ведут работу, они тоже должны завершить работу в 2028 году. И по Шахимардану, Баткенская область, Хадамжайский район, выиграла компания «Шандон», тоже инженерная компания, это тоже китайская компания. На сегодняшний день тоже с ними в 2025 году был подписан контракт. И тоже ведут работу, они завершат работу в 2027 году. Потому что тут сумма, я ранее сказал, около 5 миллионов долларов. Сейчас по состоянию вот каналам, сейчас Карымкуру, сейчас физический прогресс, как и сумма. Конечно, мы ранее сказал по доллару эквивалентам, но мы с ними заключили контракт с сумму эквивалента. Так как мы наша сумма... подписали контракт по сумму эквивалента. И общая сумма на сегодняшний день выполнения тендерной стоимости, например, по Харымкуру, да, 1 миллиард 788 миллионов 676 тысяч сомов. Это большой контракт, тоже прогресс, физический прогресс выполнения суммы. На сегодняшний день они 10% выполнены от этой суммы. И в данный момент вода подается фермерам, водопользователям, и работа чуть-чуть остановили. Вегетационный период они не могут работать. И у них, вот, например, в год 12 месяцев, вот почти 7-8, ну, минимум 7 месяцев мы подаем воду. Потом остается там небольшие 4 месяца, да? 4,5 месяца. Мы, вот они вот за эти месяцы должны... круглосуточно должны работать и завершить наши поставленные и договорные обязательства перед РУВХ. Мы должны вот это завершить это перед нами, короче, перед водных ресурсов. И по Карымкуру та же самая ситуация, и по Шахимардану. Вот общий, сейчас скажу, по Харымкуру тоже ранее сказал, сумма тендерной стоимости была 853 миллионов 476 сомов, тысяч сомов. И по Шахимардану тоже тендерная стоимость была 425 миллионов 568 тысяч сомов. И на сегодняшний день около 30% они... По Шахимардану чуть-чуть больше, потому что у них завершается 27 год, они выполнены работы 15%. И дальше они ведут работу. Основной, например, по Карымкуру, вот как вы знаете, по Карымкуру, да, канал Куршап, Отсадыр канал, общая протяженность, я сказал же, там 42 с чем-то, ну 43 километра, да, вот. Отсадыр, в основной канал мы ведем по Отсадыру, и на сегодняшний день по Отсадыру, как вода остановили, мы там было забетонировано только 5 чем-то километров за вот осенний период. И воду пустили, там остановили они работу. На сегодняшний день «Чайный народ» компания ведут работу там. По ирригации, первый раз в ирригации мы ведем туннель. Вот, у нас по проекту был запланирован дополнительный туннель по каналу Отсадыр, около село Жаңы Арык, там сейчас туннель протяженностью 492 метра. Это уникальный туннель. Мы первый раз сталкиваемся с таким случаем, так как раньше у нас не рыли таких больших туннелей. Да? Этот туннель очень нужен, потому что мы Красовский район, в лице водопользователей, там начальников БВХ, водного хозяйства, они запрос был, чтобы дополнительный туннель они просили, чтобы при огромной воде по Куршевсаю, чтобы они получили побольше воды и конечной части воды, чтобы водопользователи полноценно получили. В связи с этим вот этот туннель на сегодняшний день, я ранее сказал, 492 метров. Наша компания, китайская компания «Чайнарод», уже достигли около 200 метров, почти половину они, ну, часть половины они завершили. И даже вот этот, когда они ведут работу, наш төраға жогор кеңеші Марлен Абдрахманович сам посетил группу депутатов рабочей поездки в Волжскую область 11 там июня, они вот посетили наш объект, и они увидели своими глазами, что у нас ведется такая огромная работа, и пожелали, чтобы мы вовремя завершили этот проект. Оказывается, этот огромный, колоссальный, хороший проект, чтобы водопользователи там получили воды своевременно. И тем не менее, мы при модернизации, до модернизации канал подавал воды 20 кубов, да? После модернизации будет 25 кубов. Это тоже в какой-то мере улучшение, и объем воды будет достигать нашим водопользователям больше, чем ранее существующего канала, да. И кроме этого, по Куршевсаю канал Отсадыр тоже недавно только вот наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки промышленности господин Акумеков Ер Сабакирович сам тоже на место посмотрел этот наш объект в рабочей поездке там 18 июня недавно вот по Волжской области, и наш министр тоже сам поинтересовался, как ведется работа, как там работу компании «Чайнарод» делает, и увидел своими глазами, что все работы ведется по нормам СНИПам Кыргызстана, и за работу, которую они вот показали, где они вот туннель тоже показали, мы зашли даже в туннель, и наш министр Ер Сабакирович тоже радостно сказал, что это колоссальная работа, что туннель, дополнительный туннель даст увеличение водорасходов для подачи Карасуйского района, это улучшится водообеспеченность 15 тысяч гектаров. Это колоссальный этот показатель будет в дальнейшем, конечно. И пожелал, чтобы мы закончили, завершили этот проект Куршевсай в свое время, в 28 году, 31 декабря. Надеюсь, запланирован наш контракт и все работы, которые мы ведем там по водовыпускам, по Селедуку, по туннелям, по автодорожным мостам, ну, общий объем работы по планируем строительную работу по модернизации каналов, достигнем определенный нами срок. И то же самое по Шахимардану, вот наш Ир Сабагирович, наш председатель кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства, переработок промышленности, Ир Сабагиров, по каналу Нургазиев тоже у них была поездка, в Баткенской области и по пути посмотрел наш канал, тоже Нургази, где ведется на сегодняшний день по каналу Алга, бетонной части, это 9 километров, почти 92 метров, это ну, около 10 километров. Да? Мы, вот Шандон компания на сегодняшний день занимается бетонной части, так как другой части Нургазиева параллельно подается вода. И этот, мы дали задание компании Шандон, чтобы они вот вегетационный период закончили вот этот работу по каналу Алга. И надеюсь, на место посмотрел наш министр тоже и сказал, что бетонирование идет по инструкции, по планируемым строительным работам, и в дальнейшем этот канал тоже дал нам задание, чтобы мы закончили этот проект.

0: В эфире Биринчи Радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте! По приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом. Основной целью официального визита является подготовка к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи стороны обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, повестке предстоящего заседания, а также дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия. Напомню, заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 июля. Министерство внутренних дел Кыргызстана и посольство Китайской Народной Республики будут проводить совместную разъяснительную работу среди граждан Китая. Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов и посол Лю Дзяньпин обсудили профилактику правонарушений среди китайцев Кыргызской Республики, а также повышение их информированности о необходимости уважительного отношения к традициям, культуре и общественному порядку. Особое внимание уделено проведению профилактических мероприятий с участием представителей посольства, направленных на разъяснение требований законодательства Кыргызстана, предупреждение правонарушений и укрепление взаимодействия. Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает, что по итогам совместной работы с казахстанской стороной принято решение об увеличении продолжительности работы пункта пропуска Каркара-Автодорожный на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. В связи с ростом пассажиропотока и в целях создания благоприятных условий для пересечения государственной границы в летний туристический период с 21 июля по 31 августа пункт пропуска будет функционировать ежедневно с 8 утра до 21:00. В 2026 году в Кыргызстане 257 кресел-колясок переданы гражданам с инвалидностью. Об этом сообщают в Минтруда. Право на получение кресла-коляски предоставляется гражданам Кыргызской Республики с инвалидностью сроком на 5 лет. Лицам с инвалидностью, начиная с 3-летнего возраста, бесплатно предоставляются стандартные или многофункциональные кресла-коляски для постоянного использования в домашних условиях и вне дома. Основанием для бесплатного предоставления кресла-коляски является заключение медико-социальной экспертной комиссии. Для получения кресла-коляски лицо с инвалидностью представляет в территориальное управление документы, заявление и копию заключения МСЭК. В 2026 году через территориальное управление гражданам с инвалидностью было предоставлено 257 кресел-колясок. Накануне на 249-м километре автодороги Бишкек-Ош дважды сошел селевой поток, в результате чего движение транспорта было временно приостановлено. Об этом сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций. На место происшествия незамедлительно была направлена специальная техника этого министерства. Дорожные службы оперативно провели работы по отводу селевых вод, очистке проезжей части от грязи и камней, а также приняли все необходимые меры для скорейшего восстановления движения. Благодаря проведенным работам дорога полностью очищена. И в настоящее время движение автотранспорта осуществляется в обоих направлениях без ограничений. Министерство транспорта и коммуникаций призывает водителей быть особенно внимательными при движении по горным участкам дорог, учитывать погодные условия и строго соблюдать указания сотрудников дорожных служб. Курс валют по отношению к сому, установленный Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыенов, 1 евро 99 сомов 86 тыенов, 1 российский рубль 1 сом 11 тыенов, 1 казахский тенге 18 тыенов и 1 китайский юань 12 сомов 92 тыена. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине и в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 27-32. В Таласской долине плюс 26-31. На Исыкуле плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области плюс 21-26. В горных районах до плюс 12. В Бишкеке временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 30.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо. Биринчиде музыка.

0: Здравствуйте, далее на Беринче радио программа «Кыргызстан», студию микрофона я, Эрмек Актанов, Ирина Гимбаева, и сегодня в фокусе внимания нашей программы. По приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики, министр иностранных дел Белоруссии прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом. Подробнее об этом мы поговорим в первой части программы «Кыргызстан». Также в рамках нашей программы вас ждет выпуск новостей и другие репортажи, подготовленными нашими корреспондентами. А сейчас переходим к главной теме. По приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаева 22 и 23 июля проходит официальный визит министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Кыргызскую Республику. В первый день визита 22 июля состоялись официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая приоритетные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе встречи была особо отмечена высокая интенсивность политического диалога, включая регулярные контакты на уровне глав государств, парламентов и правительств двух стран. В этом контексте собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих визитов на высшем уровне, подтвердив стремление и далее прилагать совместные усилия для выведения кыргызско-белорусских отношений на качественно новый уровень. Практическая часть переговоров была посвящена уточнению графика предстоящих мероприятий и определению перспектив направлений взаимодействия. В частности, в торгово-экономической сфере стороны обсудили возможные сроки проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии, а по линии внешнеполитических ведомств – организацию очередных межмидовских консультаций. Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и другие интеграционные объединения. В данном контексте глава МИД Беларуси поздравил кыргызскую коллегу с исторической победой на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 27-28 годы. Развивая тему международного сотрудничества, министр Кулубаев пригласил белорусскую сторону принять участие в работе второго горного саммита в 2027 году. Кроме этого, министр Жээнбек Кулубаев отметил:
1: в июне 2025 года президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нугульдиевич Жапаров, посетил Республику Беларусь с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. В свою очередь, президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, в ноябре 2025 года принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в городе Бишкек. Мы ожидаем участия президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа, 1 сентября этого года в Кыргызской Республике. Последовательно укрепляется межпарламентское взаимодействие. Важным событием стало подписание в 2023 году соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Кенешем Кыргызской Республики и Национальным собранием Республики Беларусь. Важными событиями стали официальный визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики уважаемого Атубека Алишевича Касмалила в Республику Беларусь в сентябре 2025 года и ответный визит, официальный визит в Кыргызскую Республику премьер-министра Республики Беларусь уважаемого Александра Генриховича Турчина в июне 2026 года. Насыщенная повестка этих мероприятий подтвердила готовность сторон принимать практические меры по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между нашими странами. Отрадно отметить, что стороны последовательно расширяют двустороннюю договорно-правовую базу. Только за последние два года в ходе обозначенных визитов глав правительства подписано 27 двусторонних документов в различных отраслях сотрудничества. Устойчивый рост демонстрирует торгово-экономическое взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью. За последние три года товарооборот практически удвоился с 117 миллионов долларов США в 2023 году до 206,5 миллионов долларов США в 2025 году. При этом экспорт кыргызской продукции вырос на 35%. Уважаемый Максим Владимирович, сегодняшняя встреча представляет нам отличную возможность обменяться мнениями по ключевым направлениям взаимодействия и наметить перспективы дальнейшего углубления кыргызско-белорусского сотрудничества.
0: Отношения между Кыргызстаном и Беларусью основываются на традициях дружбы, взаимного уважения и общего исторического наследия. Народы двух стран духовно близки, разделяют семейные ценности, уважение к старшему поколению, любовь к родине и культуре гостеприимства. Особое место в этой общей истории памяти занимает Великая Победа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. В годы войны кыргызы и белорусы, как и представители других народов бывшего Советского Союза, плечом к плечу сражались на фронтах, вместе преодолели тяжелейшие испытания и внесли общий вклад в победу. Это прочная духовно-историческая основа и сегодня служит важным фактором развития кыргызско-белорусского сотрудничества в духе дружбы в интересах народов двух государств. С момента установления дипломатических отношений Кыргызстан и Беларусь последовательно развивают партнерское взаимодействие. Последние годы благодаря политической воле президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова и президента Белоруссии Александра Лукашенко двусторонний диалог получил новый импульс и вышел на качественно более высокий уровень, отметил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.
2: Вы правильно абсолютно сказали, что сегодняшние переговоры проходят абсолютно в знаковое время. Совсем недавно состоялся визит премьер-министра нашего государства, премьер-министра Александра Георгиевича Турчина. Этот визит и прошедший в его рамках белорусско-кыргызский бизнес-форум наглядно продемонстрировали, что наши страны готовы перевести экономическое взаимодействие на принципиально новый уровень. Напомню, нам задачу поставили довести его, по крайней мере, до 500 миллионов долларов. В 2025 году мы чуть-чуть больше приблизились к решению этой задачи. Пока в этом году мы идем тоже с опережением графика. Вот. Ну, надеюсь, что мы сможем не только эту задачу решить каким-то увеличением поставок, ну, вызванных конъюнктурой какой-то, но и также теми товарами, услугами, что со стороны Беларуси, что и со стороны Кыргызстана, которые будут носить долговременный партнерский взаимовыгодный характер. Заключение по итогам встреч глав правительств около 20 коммерческих соглашений и контрактов на сумму 5 миллионов, только малая часть, но это тоже показатель, что мы движемся в правильном направлении. Пользуемся случаем, еще раз хочу тепло поблагодарить от лица нашей делегации, нашего белорусского народа, вас с убедительной победой в ООН, вот, заслуженным местом среди непостоянных членов Совета Безопасности. Я знаю, что была проделана и даже лично вами огромная работа, десятки, если не сотни консультаций с различными государствами, какими-то международными организациями, ведущими политиками.
0: Вместе с тем отмечает, что для дальнейшего расширения сотрудничества создана широкая договорно-правовая база, которая продолжает пополняться новыми соглашениями. Активно работает межправительственная кыргызско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а политические контакты на уровне глав государств, парламентов и правительств приобрели устойчивый и регулярный характер. Важным этапом стало официальное посещение Республики Беларусь председателем Кабинета министров Адылбеком Касымалиевым 28-29 сентября прошлого года. Ответный визит премьер-министр Республики Беларусь подтверждает последовательную динамику политического диалога и взаимную заинтересованность сторон в расширении практического взаимодействия. В ходе предстоящего визита ожидается подписание ряда двусторонних документов, направленных на создание дополнительных условий для развития сотрудничества по широкому кругу направлений. Среди планируемых подписаний документов межправительственное соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, а также межведомственные соглашения в сферах труда и социальной защиты, стандартизация метрологии, оценки соответствия почтовой связи и электронной коммерции. Кроме того, стороны намерены расширить взаимодействие между регионами, образовательными и культурными учреждениями. В частности, планируется подписать документ о сотрудничестве между Иссык-Кульской областью Кыргызской Республики и Витебской областью Республики Беларусь, высшими учебными заведениями, а также учреждениями культуры двух стран. Одним из центральных направлений кыргызско-белорусской повестки остается активизация торгово-экономического сотрудничества. Последние годы двусторонние торговля демонстрирует устойчивую положительную динамику. По данным Национального статкомитета, в прошлом году объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Беларусью впервые превысил 200 миллионов и составил 206 миллионов долларов. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 54%. Импорт увеличился на 80%, достигнув 161 миллиона долларов, тогда как экспорт вырос на 1,4% и составил 44 миллиона. Стороны приступили к последовательной реализации реализации среднесрочных программных документов, дорожные карты по развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь до 2030 года и плана мероприятий по развитию сотрудничества на 2025-2027 годы. Эти документы предусматривают увеличение двустороннего товарооборота до 500 миллионов, отметил также глава МИД.
2: Тема, заданная Бишкеком 25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию, максимально отвечает глубинным запросам всех участников объединения и, конечно же, Республики Беларусь. Мы, как полноправный член ШОС, кстати, совсем недавно стали, но активно включились в эту работу, полностью разделяем выдвинутые вами приоритеты, их поддерживаем и готовы работать и дальше в их реализации. Ну и, конечно же, мы планируем принять участие на самом высшем уровне в том саммите, который запланирован буквально через чуть больше месяца здесь, в Кыргызстане, на уровне, естественно, президента нашей страны. И, конечно же, примем участие во всех событиях, которые будут окружать это достаточно, я думаю, историческое, масштабное мероприятие для Кыргызстана. Мы примем участие в играх кочевников. Хотя мы, ну, так себе кочевники в Беларуси, да? Но уже стало традиционным, что в отдельных сегментах спортивных состязаний, в основном, значит, индивидуальные, какие-то борцовые дисциплины, мы принимаем участие. Вот. И кроме того, мы немножко еще и заметны в таких сегментах культурного сопровождения этих игр. Мы в этом году планируем также активно участвовать. Вот. Так что среди кочевников будут и белорусы. Отдельное место в архитектуре нашей общей безопасности занимает Минская диалоговая площадка в рамках Минской конференции по евразийской безопасности. И я тоже выражаю огромную признательность за то, что вы видите эту инициативу Беларуси совместно с Россией, поддерживаете принципы, на которых строятся наши размышления, пока еще мы разрабатываем эту хартию.
0: Одним из центральных направлений кыргызско-белорусской повестки остается активизация торгово-экономического сотрудничества. Последние годы двусторонняя торговля демонстрирует устойчивую положительную динамику. По данным Национального статкомитета, в прошлом году объем взаимной торговли между Кыргызстаном и Белоруссией впервые превысил 200 миллионов долларов США. Дальнейшая динамика сотрудничества во многом будет зависеть от эффективной реализации намеченных мероприятий, что позволит вывести взаимодействие на качественно новый уровень долгосрочного планирования. Важным инструментом остаются прямые контакты между деловыми кругами. В рамках визита премьер-министра Республики Беларусь в Кыргызстан состоится очередной кыргызско-белорусский бизнес-форум, который уже зарекомендовал себя как эффективная площадка для поиска новых проектов и партнеров, отметил чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Беларуси Эрбол Сутнабаев.
3: Сегодняшний официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый официальный визит. Это является еще одним подтверждением того, что стороны намерены укреплять двустороннее сотрудничество. И также это можно назвать логическим продолжением тех двусторонних визитов на высоком уровне, которые прошли в этом году. Хорошо помните, в июне, в начале июня текущего года состоялся также первый официальный визит премьер-министра Беларуси. Были достигнуты ряд двусторонних соглашений, в том числе и в сфере торгово-экономического сотрудничества. Было подписано более 20 контрактов между компаниями Кыргызстана и Беларуси на сумму 500 миллионов сомов. Был образован Кыргызско-белорусский деловой совет. И вот на сегодняшней встрече наших уважаемых министров иностранных дел обсуждался, конечно же, ход реализации данных договоренностей. Кроме того, затронуты актуальные вопросы и в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культурно-гуманитарного взаимодействия. По всему спектру нашей совместной повестки сегодня наш уважаемый министр иностранных дел, так сказать, сверили часы и наметили дальнейшие планы на ближайшую перспективу. Вообще Кыргызстан должен рассматривать те страны, с которыми торгуют на более чем 200 миллионов долларов США в год, как приоритетных торговых партнеров с Республикой Беларусь. В прошлом году мы в системе нашего взаимного товарооборота впервые преодолели отметку в 200 миллионов долларов, то есть наш товарооборот сложился в сумме 206,5 миллионов долларов США. Это по нашей статистике. А по статистике Республики Беларусь данный показатель сформировался вовсе на уровне 340 миллионов долларов США. Поэтому на сегодняшний день как в политическом отношении, как так и в торгово-экономическом отношении, Беларусь, конечно же, для нас является одним из самых приоритетных наших партнеров в нашей внешней политике.
0: Дополнительным механизмом развития делового сотрудничества станет Кыргызско-Белорусский совет предпринимателей. Соглашение о его создании планируется подписать в ходе визита. Торгово-промышленные палаты двух стран обеспечат оперативную организацию его работы и практическую направленность деятельности, также отметил посол.
3: Помимо сельскохозяйственной техники, коммунальной техники, вот как вы отметили, помимо продуктов питания и так далее, можем мы хорошие примеры совместной промышленной кооперации назвать, это тоже сборочное производство по сборке лифтового оборудования, которое локализовано в городе Ош совместно с предприятием, с белорусским предприятием «Могилев Лифтмаш». Также в ближайшие месяцы в городе Бишкек намечен запуск первого сборочного предприятия по производству трансформаторного оборудования. У нас на сегодняшний день в Кыргызстане, как вы знаете, нету собственного завода по производству трансформаторов. И мы, наши предприниматели, совместно с белорусским заводом имени Козлова, они в ближайшие месяцы запускают в Бишкеке данное сборочное предприятие. Если мы говорим о экспорте кыргызской продукции, то с каждым годом данный показатель также увеличивается. Если мы берем период последних трех лет, экспорт кыргызской продукции на рынок Беларуси вырос на 35%. В первую очередь, это, конечно же, традиционно уже на протяжении многих лет, десятилетий даже можно сказать, это поставки радиаторов на знаменитые белорусские предприятия, такие как МАЗ, МТЗ, Комсельмаш и другие, БелАЗ и другие крупные белорусские предприятия. Кроме того, в прошлом году и в этом году по итогам бизнес-форумов совместных, которые проходили, соответственно, в Минске и в Бишкеке, были заключены контракты на поставку кыргызстанской сельскохозяйственной продукции на белорусском рынке. То есть это ранние овощи и фрукты. Мы в силу своих климатических условий, конечно же, имеем возможности определенные виды сельскохозяйственной продукции поставлять, так сказать, в более приоритетное для белорусского потребителя время.
0: По приглашению министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков прибыл в Кыргызстан с двухдневным официальным визитом. У здания Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев сегодня встретил главу внешнеполитического ведомства Белоруссии. Основная цель официального визита является подготовка к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ШОС, повестки заседания, а также дальнейшему развитию многостороннего взаимодействия. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится 24 июля в Кыргызстане. И на этом информация о том, как прошел визит министра иностранных дел Белоруссии в Кыргызстан Максима Рыженкова, мы рассказали в первой части программы «Кыргызстан». Сейчас у нас выпуск новостей, после чего продолжим.

0: По приглашению министра иностранных дел Кыргызской республики Жээнбека Кулубаева сегодня и завтра проходит официальный визит министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Кыргызстан. Отмечу, что сегодня, в первый день визита, состоялись официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая приоритетные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В ходе встречи была особо отмечена высокая интенсивность политического диалога, включая регулярные контакты на уровне глав государств, парламентов и правительств двух стран. В этом контексте собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих визитов на высшем уровне, подтвердив стремление и далее прилагать совместные усилия для выведения кыргызско-белорусских отношений на качественно новый уровень. Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и другие интеграционные объединения. В данном контексте глава МИД Беларуси поздравил кыргызского коллегу с исторической победой на выборах в непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Развивая тему международного сотрудничества, министр Жээнбек Кулубаев пригласил белорусскую сторону принять участие в работе второго горного саммита в 2027 году. В завершении встречи глава МИД Беларуси Рыженков пригласил министра Жээнбека Кулубаева посетить Беларусь с официальным визитом в любое удобное для него время. В Кыргызстан со знакомительным визитом прибыла делегация представителей ведущих средств массовой информации Азербайджана. Визит организован по поручению президента Садыра Джапарова, пресс-секретарем главы государства Асхатом Алагөзовым в рамках дальнейшего углубления кыргызско-азербайджанского сотрудничества в информационной и гуманитарной сферах. Программа престора направлена на расширение профессионального взаимодействия между представителями медиасообщества двух стран, укрепление взаимного доверия и развитие общественной дипломатии, играющей важную роль в дальнейшем сближении братских народов Кыргызстана и Азербайджана. В ходе пребывания в Кыргызстан азербайджанские журналисты ознакомятся с деятельностью ведущих отечественных средств массовой информации, в том числе и национальные телерадиовещательные корпорации, с современными подходами в сфере государственной информационной политики. МВД Кыргызстана и посольство Китая будут проводить совместную разъяснительную работу среди граждан Китая. Заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики Октябрь Урманбетов и посол Китая в Кыргызстане Лю Цзяньпин обсудили профилактику правонарушений среди китайцев в Кыргызской республике, а также повышение их информированности о необходимости уважительного отношения к традициям, культуре и общественному порядку. Особое внимание уделено проведению профилактических мероприятий с участием представителей посольства, направленных на разъяснение требований законодательства Кыргызстана, предупреждение правонарушений и укрепление взаимодействия. Государственная пограничная служба Кыргызской республики сообщает, что по итогам совместной работы с казахстанской стороной принято решение об увеличении продолжительности работы пункта пропуска Каркара автодорожный на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в связи с ростом пассажиропотока и в целях создания благоприятных условий для пересечения государственной границы в летний туристический сезон с 21 июля по 31 августа. Пункт пропуска будет функционировать ежедневно с 8 утра до 21 часа вечера. Минсоцтруда напоминает, если у ребенка отсутствует общегражданский паспорт Кыргызстана, для назначения единовременного пособия балла РСЭ необходимо предварительно подтвердить его гражданство. Для этого одному из родителей или законному представителю следует заранее обратиться в Центр обслуживания населения за справкой, подтверждающей сведения о гражданстве, персональном идентификационном номере, прописке, документировании и актах гражданского состояния. При получении талона электронной очереди и обращение к оператору ЦОН нужно обязательно указать, что документ запрашивается именно для оформления пособия балла РСЭ. Также отмечается, что срок выдачи такой справки составляет до 14 рабочих дней, поэтому запрашивать ее стоит заблаговременно, чтобы процедура назначения выплат прошла без задержек. Накануне 21 июля на 249-м километре автодороги Бишкек-Ош дважды сошел селевой поток, в результате чего движение транспорта было временно приостановлено. Об этом сообщают в Министерстве транспорта и коммуникаций. На место происшествия была незамедлительно направлена специальная техника Министерства транспорта и коммуникаций. Дорожные службы оперативно провели работу по отводу селевых вод, очистке проезжей части от грязи и камней, а также приняли все необходимые меры для скорейшего восстановления движения. Благодаря проведенным работам дорога полностью очищена, и в настоящее время движение автотранспорта осуществляется в обоих направлениях без ограничений. Минтранс призывает водителей быть особенно бдительными и внимательными при движении по горным участкам дорог, учитывать погодные условия и строго соблюдать указания сотрудников дорожных служб. С сегодняшнего дня в Бишкеке начинается очередной этап модернизации дорожной инфраструктуры Васильевского тракта. Как сообщают в мэрии, под ограничение попадет участок от села Манас до села Ахджол. На время проведения работ здесь перекроют одну сторону проезжей части, полностью перекрывать улицу не планируется. Проезд в обоих направлениях организуют по противоположной стороне дороги. Мэрия столицы просит водителей с пониманием относиться к временным неудобствам, следовать указаниям регулировщиков, соблюдать требования дорожных знаков и заранее выбирать альтернативные маршруты при необходимости. В Бишкеке на муниципальных парковках создадут дополнительные места для людей с инвалидностью. Такое поручение дал мэр столицы Айбек Джунушалиев. Районные администрации вместе с муниципальным предприятием «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» проверяют все муниципальные парковки и определяют, где можно оборудовать специальные места. Также мэр поручил представить информацию о том, сколько таких мест уже есть, где они расположены и на каких участках можно создать новые. Отмечается, что специальные парковочные места появится везде, где на это позволят условия. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. $1 США 87 сомов 45 тынов, 1 евро 99 сомов 86 тынов, 1 российский рубль 1 сом 11 тынов, 1 казахский тенге 18 тынов и 1 китайский юань 12 сомов 92 тына. И сейчас информация о погоде на сегодня. Как сообщают синоптики, температура воздуха в Чуйской долине и в долине Зунёжской, Джалабадской, Баткенской областей сегодня плюс 27-32, в Талаской долине плюс 26-31, на Иссык-Куле плюс 22-27, в зоне земледелия Нарынской области плюс 21-26, в горных районах до плюс 12. В Бишкеке временами дождь, гроза, ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду, максимально температура воздуха днем в Бишкеке сегодня плюс 30.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
0: И далее к другим темам. Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября 2026 года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба страны. Обязательство распространяется на жилые дома и квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. До 1 сентября кыргызстанцы обязаны уплатить налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Как можно уплатить налог на имущество через кабинет налогоплательщика? Подробности узнаем далее.
2: У граждан остается время до 1 сентября сего года, чтобы успеть уплатить в срок налог на жилые дома, квартиры и приусадебный участок. Государственная налоговая служба Кыргызской республики напоминает налогоплательщикам о приближающихся сроках уплаты ряда налогов. Так, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки, Напомним, с 1 марта 2026 года в стране введена система автоматического начисления налога на основе данных государственного кадастра. Нововведение было направлено на упрощение процедуры для граждан, исключение человеческого фактора и обеспечение равных условий налогообложения. С недавнего времени налоговые отчисления на недвижимое имущество осуществляются в кабинете налогоплательщика, где ГНС определяет сумму налога на основании данных об имуществе. Не надо заполнять никакие бумаги. Все происходит в кабинете налогоплательщика. Для актуализации данных Государственная налоговая служба, а также Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии страны объединили базы данных по владению недвижимостью, как жилой, так и нежилой. Теперь у обоих ведомств есть единая информация о том, кто и чем владеет. По словам главного инспектора отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Бакыт Иманкулова, следует обратить внимание, что налоговые извещения о начислении налога на имущество направляются налоговым органам налогоплательщикам не позднее 1 августа налогового периода. Налоговые извещения – это документ, содержащий сведения о начисленной сумме налога на имущество за соответствующий налоговый период.
3: Для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, надо, можно дистанционно, не приходя в налоговую службу, через сайт налоговой службы STI.gov.kg, значит, подать заявку на открытие личного кабинета. В течение определенного срока, значит, это рассматривается и открывается личный кабинет. Следовательно, в этом личном кабинете налоговым органам, налогоплательщику до 1 августа направляется извещение о, значит, именно о начислении налога, налогового обязательства. И это налоговое извещение – это документ, содержащий сведения о начислении суммы налога. Для просмотра извещения через личный кабинет надо авторизоваться, на главной странице перейти в раздел «Переписка с ГНС», потом, значит, открыть подраздел «Уведомления», там несколько будет подразделов, выберите раздел «Извещение ГНС», и далее открываете документ «Извещение ГНС по имуществу». В этом извещении уже будет вся информация о том объекте, на который начислен налоговое обязательство по имущественному налогу.
2: Для уплаты налога через кабинет налогоплательщика необходимо выполнить следующие действия. Войдите в кабинет налогоплательщика. На главной странице в разделе «Налоговые обязательства» отображается сумма начисленного налога на имущество за текущий налоговый период. Выберите объект имущества, по которому необходимо произвести оплату. После выбора объекта имущества система отобразит сведения о начисленной сумме налога, подлежащей уплате. Нажмите кнопку «Оплатить». Система автоматически сформирует QR-код для уплаты, банковские реквизиты, расчетный счет для перечисления платежа по выбранному виду налога. Произведите оплату любым удобным способом, используя QR-код или банковские реквизиты. Говорит главный инспектор отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики Бакыт Иманкулов.
3: Здесь надо сразу отметить, что есть небольшие неточности, которые уже второй год исправляем, и уже почти все исправлено. Но на данный момент все-таки хотел бы призвать всех, значит, налогоплательщиков, которые владеют имуществом, чтобы они, значит, сверились с кадастровой службой о своих объектах имущества. На сегодняшний день имеются случаи, что в базе данных некорректные значения площади объектов имущества есть. Есть дублирующие записи, то есть на один и тот же адрес. Чтобы избежать это все, ошибки в ИНН есть, потом некорректно. Ну, и таких мелких ошибок много, и чтобы этого не повторялось, чтобы было корректное начисление налога на имущество, надо сверить с кадастровой службой вот эти характеристики объекта.
2: Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах или на сайте sti.gov.kg.
0: Продолжаем программу. Кыргызская республика стала абсолютным лидером Евразийского экономического союза по росту цен производителей промышленной продукции. По итогам мая 2026 года цены отечественных производителей оказались на 23,4% выше уровня мая прошлого года, тогда как в среднем по Евразийскому экономическому союзу рост составил 9,7%. Такие данные приводит Евразийская экономическая комиссия. Подробности далее.
2: Согласно данным Евразийской экономической комиссии, разрыв между Кыргызстаном и другими странами Союза оказался значительным. В Казахстане за год цены производителей выросли на 16%, в России – на 9,4%, в Армении – на 9%, в Беларуси – на 5,1%. Темпы роста цен промышленной продукции в Кыргызстане почти в 2,5 раза превысили средний показатель ЕАЭС и более чем вдвое российский. Наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей в Кыргызстане зафиксированы в сфере водоснабжения, канализации и обращения с отходами. Здесь цены производителей выросли сразу на 42,7% к маю 2025 года. Это максимальный показатель среди всех стран ЕАЭС. Следом идут Россия и Армения по 8,7% и 8,9% соответственно, Казахстан 7,6%, Беларусь 3,3%. Средний показатель по ЕАЭС составил 8,5%. Кыргызстан превысил его почти в 5 раз. Высокий рост цен наблюдали и в обрабатывающей промышленности, где Кыргызстан также стал неутешительным лидером Союза. За год цены производителей увеличились на 25,6%. Для сравнения, в Казахстане показатель составил 12%, в Армении 3,4%, в Белоруссии 3,8%, а в России лишь 3,6%. Средний показатель по ЕАЭС достиг 4,2%. О причинах такой динамики и текущем состоянии промышленного сектора рассказывает главный специалист отдела анализа промышленной сферы Министерства экономики и коммерции Айжан Джумашева.
4: Постоянный мониторинг стабильности, открываются новые предприятия. В этом году планируется открыть 113 промышленных объектов. И крупным инвестиционным проектом относятся предприятия, ориентированные на выпуск продукции с высоким добавленной стоимостью, обладающие высокой мощностью и создающие большое количество рабочих мест. Говоря конкретнее, это проект в таких отраслях, как перерабатывающая промышленность, строительные материалы, фармацевтика, машиностроение и другие секторы.
2: В то же время продолжается работа, направленная на упрощение торговли и усиление интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Одной из таких инициатив является полный переход на электронные фитосанитарные сертификаты к 2030 году. Внедрение интегрированной информационной системы позволит полностью автоматизировать фитосанитарный контроль, ускорить таможенные процедуры и исключить оборот поддельных документов на территории Союза. Об этом сообщил заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Сымбат Калиаскаров.
5: Обеспечение СВС мер в рамках Евразийского экономического союза осуществляется путем обмена данными между уполномоченными органами стран Союза о выданных или принятых разрешительных документах, выявленной небезопасной продукции и принимаемых мерах. Это так называемые общие процессы. На сферу СВС мер приходится 17 общих процессов. Из них на карантин растений 3. Обмен информацией в электронном виде о выданных фитосанитарных сертификатах осуществляется пока только между Казахстаном и Россией. До 2030 года планируется исключить бумажный вид фитосанитарных сертификатов и полностью перейти на обмен в электронном виде в рамках всего Союза. Об этом также говорили на Евразийском экономическом форуме в Астане, по итогам которого главами государств членов принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС. Мощным стимулом для развития цифровизации ЕАЭС выступают обозначенные приоритеты казахстанского председательствования в Союзе в части внедрения технологий искусственного интеллекта во все сферы деятельности ЕАЭС и его использования для предупреждения возникновения и пресечения административных барьеров, в том числе в сфере применения фитосанитарных мер.
6: По оценкам экономистов, рост цен производителей промышленной продукции свидетельствует о повышении производственной активности в стране. Об этом Биринчи Радио сообщил доктор экономических наук профессор Таланбек Абдыров. По его словам, благодаря увеличению количества предприятий и запуску новых производств в последние годы, промышленный сектор Кыргызстана считается одним из самых быстро развивающихся в рамках ЕАЭС.
7: В определенной степени можно говорить, что динамика свидетельствует о росте производительности, да, активности. Конечно, на основе одного только показателя это говорить об этом, ну, это рановато. Почему? Потому что рост цен производителей в промышленности на 23,4%, а может свидетельствовать о том, что предприятия, конечно, работают активнее, увеличивается спрос на их продукцию, растут объемы производства и появляется возможность продавать продукцию по более высокой цене. Это, да, один из возможных признаков оживления экономики. Но есть и другая сторона. Это цены производителей могут расти не только из-за увеличения спроса, но и из-за, допустим, следствия удорожания сырья, электроэнергии, возможно, топлива, возможно, логистики, там, импортных комплектующих и, возможно, даже от роста заработной платы. В этом случае просто предприятие перекладывает возросшие издержки, допустим, да, свои, на стоимость вот этой выпускаемой продукции. Если простым языком говорить, то само по себе рост цен производителя, это еще не означает, что промышленность стала работать значительно лучше. Важно понять, почему выросли цены. Если цены растут из-за высокого спроса и увеличения производства, это уже положительный сигнал для экономики. Но если рост идет из-за удорожания затрат, то это наоборот может усилить инфляцию в дальнейшем и привести к росту цен уже для населения. Поэтому, конечно, показатель 23,4% говорит о серьезных изменениях в промышленности, но для окончательных его выводов нужно рассматривать вместе с другими данными, такими как объемы промышленного производства, экспорт, инвестиции, финансовые результаты предприятий.
6: Как отмечают эксперты, несмотря на то, что рост в промышленном секторе положительно влияет на развитие экономики, нельзя упускать из виду вопросы сохранения конкурентоспособности производства, снижения издержек и обеспечения ценовой стабильности на внутреннем рынке.
0: На этом программа «Кыргызстан» завершена. Напомню, о чем мы говорили сегодня в нашей программе. Говорили о том, что по приглашению министра

0: вопросам укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. Говорили сегодня о том, что налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября 2026 года. На этом сегодня все. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр Единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отследить.

0: телефон берейин. Фондто турат. Мелге журткач, чук алуу тилек барбы, дагы кандай кылсак болот? Жакшылыктарга кандай кылып умтулабыз? Бала чакага айта турган сөзүңүз барбы? Жалпылабаңыз.
1: Жеке пикирим. Жеке пикирим. Жараткандан жалгоо болсун. Олиялардан колдоо болсун. Ата тектерибиздин касиети колдоп, эл журтубузга жакшыны жалгасын, ийгилик коштосун. Жалпы элиме жеке менин айтарым ушул.
0: Чоң рахмат. Урматтуу радио көрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү Бабекова Ардак Бүбү, Тезекбаева Батма, Кыдырова Анаркүл, Шаршиналы Кабатегин бүгүнкү түз эфирдин коноктору болушту. Үй бүлөлүк институт, тарбия, анан адам психологиясы жана жан дүйнө жөнүндө сүйлөштүк. Саламатта болуңуздар.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».

0: В эфире «Беринчи радио» информационный выпуск новостей. Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения писателя-гуманиста, философа, дипломата, государственного деятеля и героя Кыргызской республики Чингиза Айтматова. Столетний юбилей Чингиза Айтматова является значимым культурным событием не только национального, но и международного масштаба, отметил Касамалиев. Он отметил о необходимости обеспечить подготовку и проведение мероприятий на самом высоком организационном уровне, а также поручил соответствующим министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям президента в областях, мэриям городов Бишкек и Ош своевременно и качественно выполнять задачи, предусмотренные утвержденным планом мероприятий. Запасы горюче-смазочных материалов в Кыргызстане увеличили с 2-3 недель примерно до полутора месяцев. Об этом первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев сообщил в интервью одному из информационных агентств. По его словам, задача Кабмина – сформировать резерв топлива как минимум на 2,5 месяца. Дефицит нефтепродуктов возник из-за ситуации на мировом рынке и проблем с переработкой топлива в Российской Федерации. Российская сторона временно ограничила экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить собственный внутренний рынок. Представители Кабмина несколько раз выезжали в Россию для переговоров. Москва предупредила, что в ближайшие 1-2 месяца ситуация останется сложной, но подтвердила намерение в дальнейшем выполнить взятые обязательства. На фоне ограничений Кыргызстан начал искать альтернативные источники поставок. По словам первого замглавы Кабмина, контракты заключены с Белоруссией, и первые объемы топлива поступили из Китая. Со следующего года планируется увеличить объем поставок из Китайской Народной Республики, подчеркнул Амангельдиев. Кроме того, переговоры ведутся и с Узбекистаном. Рассматривается возможность поставки сырья для переработки на узбекских нефтеперерабатывающих заводах и обеспечения кыргызстанского рынка готовой продукцией. В Кыргызстане за прошедшие сутки потребление электроэнергии составило 48,4 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней. В Минэнерго сообщили, что энергосистема страны работает в штатном режиме, перегрузок и аварийных нарушений не зафиксировано. По данным Министерства энергетики Кыргызской Республики, по состоянию на 22 июля сего года объекты энергосистемы функционируют стабильно. Специалисты продолжают плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. В ведомстве также отметили, что графики плановых ремонтных работ доступны на официальном сайте ОАО «НЭСК» и в мобильном приложении «Мой свет». Энергетики также призывают жителей страны рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы сохранить стабильную работу отечественной энергосистемы. Глава Нацагентства по инвестициям Равшанбек Сабиров проинспектировал строительство предприятия компании «Глаз-центр» в селе Новопокровка. Сообщается, что общий объем инвестиций в проект составляет 5,5 миллионов долларов. Новый производственный комплекс будет выпускать стеклянную упаковку и зеркальное стекло. Проект реализуют в рамках кыргызстанско-узбекского сотрудничества. Узбекско-кыргызский фонд развития финансирует 57% стоимости проекта. Еще 49,3% инвесторы покрывают за счет собственных средств. Каждый реализованный инвестиционный проект является показателем инвестиционной привлекательности Кыргызстана и доверия бизнес-сообщества к стране. Наша основная задача заключается не только в привлечении инвестиций, но и во всестороннем сопровождении проектов до их успешного запуска, отметил Равшанбек Сабиров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит увеличить выпуск отечественных строительных материалов, снизить зависимость от импорта и создать новые рабочие места в регионе. Минсоцтруда напоминает, если у ребенка отсутствует общегражданский паспорт Кыргызстана, для назначения единовременного пособия Бала РСЭ необходимо предварительно подтвердить его гражданство. Для этого одному из родителей или законному представителю следует заранее обратиться в Центр обслуживания населения за справкой, подтверждающей сведения о гражданстве, персональном идентификационном номере, прописке, документировании и актах гражданского состояния. При получении талона электронной очереди и обращение к оператору ЦОН, нужно обязательно указать, что документ запрашивается именно для оформления пособия Бала РСЭ. Срок выдачи такой справки составляет до 14 рабочих дней, поэтому запрашивать ее стоит заблаговременно, чтобы процедура назначения выплат прошла без задержек. Из-за сильных ливней 21-22 июля уровень воды в реке Каракол значительно поднялся. В связи с этим временно ограничен въезд автотранспорта в одноименное ущелье. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. На месте работают сотрудники районного подразделения МЧС и службы гражданской защиты. Укрепление берегов начнется после спада уровня воды. Кыргызгидромет ранее предупреждал о риске селевых потоков и подъеме уровня рек в период с 21 по 25 июля. Местных жителей и туристов просят воздержаться от поездок в этот район. И сейчас информация о погоде на завтра, 23 июля. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Джалабадской области, местами в Чуйской, Ошской, Баткенской и Сокольско-Нарынской областях дожди, грозы. Местами в Джалабадской области осадки интенсивные, в Таласской области без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской областей, местами в Сокольской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Джалабадской области дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 27-32. В Таласской области ночью плюс 13-18, днем плюс 25-30. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30. На Исыкуле ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. В Нарынской области ночью плюс 7-12, днем плюс 21-26. В Бишкеке временами дожди, грозы, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью завтра в Бишкеке плюс 17-19. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 31.
1: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
2: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
1: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
3: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
1: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
4: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
5: Кыргызстан инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлар үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
6: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Потребление электроэнергии в Кыргызстане снизилось до 48 миллионов киловатт-часов в сутки, а энергосистема страны продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщили Министерство энергетики. По данным ведомства, по состоянию на 22 июля в электрических сетях не зафиксировано перегрузок и технологических нарушений. Одновременно энергетики продолжают подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. На объектах электросетевого комплекса ведутся плановые ремонтные работы, направленные на повышение надежности энергоснабжения в холодное время года. Ознакомиться с графиком плановых ремонтов можно на официальном сайте НЭСК, а также в мобильном приложении «Мой свет». В Министерстве энергетики также призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, подчеркнув, что это поможет обеспечить стабильную и бесперебойную работу энергосистемы страны. Запасы горюче-смазочных материалов в Кыргызстане увеличены с объема, рассчитанного на 2-3 недели, примерно до полутора месяцев. Об этом сообщил первый зам председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев. Передает Кабмин. По его словам, перед правительством поставлена задача сформировать резерв топлива как минимум на 2,5 месяца. Первый зампред Кабмина связал возникшие сложности ситуации на мировом рынке нефтепродуктов и снижением объемов переработки топлива в России. Российская сторона временно ограничила экспорт, чтобы в первую очередь обеспечить потребности собственного рынка. Представители Кабмина несколько раз посещали Россию для проведения переговоров по поставкам. По словам Амангельдиева,

0: Российская сторона предупредила, что напряженная ситуация может сохраниться в ближайшие два месяца. При этом Москва подтвердила намерение в дальнейшем выполнить обязательства перед Кыргызстаном. На фоне ограничений власти начали расширять географию импорта ГСМ. Контракты заключены с Белоруссией. Первые партии топлива поступили из Китая. Со следующего года планируется увеличить объем поставок из Китайской Народной Республики. Переговоры также ведутся с Узбекистаном. Рассматривается схема, при которой сырье будет поставляться для переработки на узбекских неперерабатывающих предприятиях, а готовая продукция направляться на рынок Кыргызстана. С российской стороной обсуждается возможность поставки до 200 тысяч тонн нефти на льготных условиях для разгрузки кыргызстанских нефтеперерабатывающих заводов. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел очередное заседание Кабинета министров. В ходе заседания были рассмотрены итоги исполнения плана действий Кабинета министров за первое полугодие текущего года, а также заслушан доклад Управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской Республики. Согласно представленной информации, исполнение плана действий в первом полугодии этого года оценивалось на основе 80 мероприятий. Наряду с положительными результатами исполнения поручений государственными органами были отмечены и имеющиеся недостатки. Проведен анализ проблемных вопросов, определены причины их возникновения и приняты соответствующие решения. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что план действий Кабинета министров на этот год является основным стратегическим документом, определяющим развитие государства. Он отметил, что каждое поручение, каждое мероприятие, каждый показатель приближает достижение общегосударственных целей, определенных до 30 года, в связи с чем все поставленные задачи должны быть выполнены в полном объеме и на высоком качественном уровне. Кроме того, был рассмотрен одобрен проект распоряжения Кабинета министров об утверждении экспортной и маркетинговой стратегии для предприятий промышленного кластера Кыргызстана. Целью документа является определение приоритетных направлений развития экспорта продукции фарм-ювелирной отраслей, а также сельхозпродукции. Зампредседателя Кабинета министров, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Ахунбеков.
1: Жыл сайын биз өзүбүз мамлекет өнүккөнгө жараша биздин калктын санын көбөйүшүнө
2: Удвоение объема промышленного производства, создание технопарков в регионах, укрепление позиций Кыргызстана как важного транзитного и торгового узла, увеличение сельскохозяйственного производства на 30%, двукратный рост перерабатывающей промышленности, реконструкция 5000 километров оросительных каналов, строительство новых водохранилищ, а также обеспечение энергетической безопасности и развитие экологически чистых технологий. Все эти задачи предусмотрены национальной программой развития Кыргызской Республики до 2030 года. Сегодня в стране уже реализуются масштабные проекты в сферах энергетики, транспорта, строительства, водохозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Государство последовательно выполняет мероприятия, предусмотренные стратегической программой развития страны.
0: Помимо этого, на заседании были рассмотрены вопросы развития энергоотрасли. По итогам обсуждения соответствующим государственным органам дан ряд поручений. Касымалиев поручил руководителям министерства и ведомств обеспечить полное и качественное выполнение задач, поставленных в рамках национальной программы развития до 2030 года. Как отметил ранее министр энергетики Алтынбек Рысбеков,
3: финансирование со стороны фонда или же республиканского бюджета, финансирование улучшения состояния энергетики никогда не было. Мы всегда, когда мы делали ремонт, когда мы делаем реконструкцию, когда мы делаем где-то замену трансформаторов, мы всегда делали из собственных средств компании Министерства энергетики или же получением кредита. На этот раз было такое принято решение, это... Конечно же, это говорит о том, что сам президент Садыр Нурмагомедович уделил время, то есть внимание на улучшение состояния энергетики. Это говорит о том, что нам дал возможность финансированием из бюджета или же из фонда самого президента улучшить состояние систем, сегодняшней системы, то есть это система энергетической системы строительства новой линии 500 киловольт, новые подстанции 500 киловольт. Эта линия будет соединять наши сегодняшние действующие подстанции Фрунзенская и Кемин, которые находятся в Фрунзенской, находятся в Харабалте-Чалдаваре, подстанция Кемин находится в Кемине. То есть это мы будем соединить со строительствами новых линий и подстанций. И в Бишкеке тоже мы планируем построить новую большую подстанцию 500 под названием Бишкек. Это, то есть это с этим у нас планы такие: увеличить и надежность, обеспечить надежность, безопасность обеспечения электроэнергии города Бишкек, столицы и Чуйской области.
0: В ходе заседания также стало известно, что до 30-го года в Кыргызстане планируется построить 106 новых водохранилищ. Реализация проекта займется государственное учреждение. Как отметил специалист отдела управления Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Султанбек Аманбекулу,
4: берилген тапшырмалар боюнча айтып турганбыз, даярдык боюнча жумуштарды толугу менен бүтүрүп, быйылкы жылкы
2: строительство водохранилищ осуществляется по поручению президента Садыра Жапарова и направлено на укрепление водной безопасности страны, развитие аграрного сектора и обеспечение устойчивого социально-экономического роста. Реализация проекта позволит обеспечить сельхозпроизводителей бесперебойным поливным водоснабжением, увеличить объемы сельскохозяйственного производства и укрепить продовольственную безопасность страны.
0: В завершении заседания Адылбек Касымалиев отметил, что в ближайшее время в Кыргызстане пройдет ряд крупных международных и государственных мероприятий. В этой связи он призвал членов Кабинета министров обеспечить качественную подготовку к предстоящим мероприятиям. Адылбек Касымалиев меж тем провел первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения выдающегося писателя, гуманиста, философа, дипломата, государственного деятеля и героя Кыргызской Республики Чыңгыза Айтматова. В ходе заседания были обсуждены вопросы организации предстоящих юбилейных мероприятий. Глава Кабинета министров подчеркнул, что столетний юбилей Айтматова является значимым культурным событием не только национального, но и международного масштаба. Он отметил необходимость обеспечить подготовку и проведение мероприятий на самом высоком организационном уровне, а также поручил соответствующим министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям президента в областях, мэриям городов Бишкек и Ош своевременно и качественно выполнять задачи, предусмотренные утвержденным планом мероприятий. Столетний юбилей Айтматова является важным событием, призванным через творческое наследие великого писателя способствовать сохранению и популяризации национальной культуры, языка и духовных ценностей народа. Продолжая наш выпуск и далее к другим темам, министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев пригласил белорусскую сторону принять участие во втором горном саммите, который состоится в следующем году. Об этом было заявлено в ходе двусторонних переговоров в рамках официального визита министра иностранных дел Белоруссии в Кыргызстан. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам международного и регионального сотрудничества, а также обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в рамках ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и других интеграционных объединений.
5: В июне 25 года президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Нугульдиёвич Жапаров, посетил Республику Беларусь с рабочим визитом для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. В свою очередь, президент Республики Беларусь, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, в ноябре 2025 года принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в городе Бишкек. Мы ожидаем участия президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 31 августа, 1 сентября этого года в Кыргызской Республике. Последовательно укрепляется межпарламентское взаимодействие. Важным событием стало подписание в 2023 году соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Дор-Кенешем Кыргызской Республики и Национальным собранием Республики Беларусь. Важными событиями стали официальный визит председателя Кабинета министров Кыргызской Республики уважаемого Адылбека Алишевича Касымалиева в Республику Беларусь в сентябре 2025 года и официальный визит в Кыргызскую Республику премьер-министра Республики Беларусь уважаемого Александра Генриховича Турчина в июне 2026 года. Насыщенная повестка этих мероприятий подтвердила готовность сторон принимать практические меры по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между нашими странами. Отрадно отметить, что стороны последовательно расширяют двустороннюю договорно-правовую базу. Только за последние два года в ходе обозначенных визитов глав правительства подписано 27 двусторонних документов в различных отраслях сотрудничества. Устойчивый рост демонстрирует торгово-экономическое взаимодействие между Кыргызстаном и Беларусью. За последние три года товарооборот практически удвоился с 117 миллионов долларов США в 2023 году до 206,5 миллионов долларов в США в 2025 году. При этом экспорт кыргызской продукции вырос на 35%. Уважаемый Максим Владимирович, сегодняшняя встреча представляет нам отличную возможность обменяться мнениями по ключевым направлениям взаимодействия и наметить перспективы дальнейшего углубления кыргызско-белорусского сотрудничества.
0: Тема 25-летия ШОС «Вместе на пути к миру и процветанию», предложенная Бишкеком к саммиту государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в полной мере отвечает интересам всех стран-участниц организации, в том числе Белоруссии. Об этом меж тем сказал министр иностранных дел данной страны. По его словам, Беларусь является полноправным членом ШОС, полностью поддерживает приоритеты и направления, предложенные Кыргызстаном, и готова активно участвовать в их реализации.
6: Вы правильно абсолютно сказали, что сегодняшние переговоры проходят абсолютно в знаковое время. Совсем недавно состоялся визит премьер-министра нашего государства, премьер-министра Александра Генриховича Турчина. Этот визит и прошедший в его рамках белорусско-кыргызский бизнес-форум наглядно продемонстрировали, что наши страны готовы перевести экономическое взаимодействие на принципиально новый уровень. Напомню, нам задачу поставили довести его, по крайней мере, до 500 миллионов долларов. В 2025 году мы чуть-чуть больше приблизились к решению этой задачи. Пока в этом году мы идем тоже с обережением графика. Вот. Ну, надеюсь, что мы сможем не только эту задачу решить каким-то увеличением поставок, ну, вызванных конъюнктурой какой-то, но и также теми товарами, услугами, что со стороны Беларуси, что и со стороны Кыргызстана, которые будут носить долговременный партнерский взаимовыгодный характер. Заключение по итогам встреч глав правительств около 20 коммерческих соглашений и контрактов на сумму 5 миллионов – только малая часть, но это тоже показатель, что мы движемся в правильном направлении. Пользуемся случаем, еще раз хочу тепло поблагодарить от лица нашей делегации, нашего белорусского народа, вас с убедительной победой в ООН, вот, заслуженным местом среди непостоянных членов Совета Безопасности. Я знаю, что была проделана и даже лично вами огромная работа, десятки, если не сотни консультаций с различными государствами, какими-то международными организациями, ведущими политиками.
0: Вместе с тем, чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана Белоруссии Эрбол Султанбаев по итогам встречи отметил следующее.
7: Сегодняшний официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый официальный визит. Это является еще одним подтверждением того, что стороны намерены укреплять двустороннее сотрудничество. И также это можно назвать логическим продолжением тех двусторонних визитов на высоком уровне, которые прошли в этом году. Хорошо помните, в июне, в начале июня текущего года состоялся также первый официальный визит премьер-министра Беларуси. Были достигнуты ряд двусторонних соглашений, в том числе и в сфере торгово-экономического сотрудничества. Было подписано более 20 контрактов между компаниями Кыргызстана и Беларуси на сумму 500 миллионов сомов. Был образован Кыргызско-белорусский деловой совет. И вот на сегодняшней встрече наших уважаемых министров иностранных дел обсуждался, конечно же, ход реализации данных договоренностей. Кроме того, затронуты актуальные вопросы и в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культурно-гуманитарного взаимодействия. По всему спектру нашей совместной повестки сегодня наш уважаемый министр иностранных дел, так сказать, сверили часы и наметили дальнейшие планы на ближайшую перспективу. Вообще Кыргызстан должен рассматривать те страны, с которым торгует на более чем 200 миллионов долларов США в год, как приоритетных торговых партнеров с Республикой Беларусь. В прошлом году мы в системе нашего взаимного товарооборота в впервые преодолели отметку в 200 миллионов долларов, то есть наш товарооборот сложился в сумме 206,5 миллионов долларов США. Это по нашей статистике. А по статистике Республики Беларусь данный показатель сформировался вовсе на уровне 340 миллионов долларов США. Поэтому на сегодняшний день как в политическом отношении, как так и в торгово-экономическом отношении, Беларусь, конечно же, для нас является одним из самых приоритетных наших партнеров в нашей внешней политике.
0: Отмечает, что такие мероприятия способствуют развитию культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Беларусью, а также укреплению взаимопонимания между народами двух стран. В Кыргызстане в рамках реализации государственной стратегии по противодействию коррупции внедрены новые механизмы, направленные на повышение прозрачности при поступлении на государственную службу. В числе этих механизмов полный переход на электронную подачу документов, ужесточение требований кандидатам и совершенствование системы предотвращения конфликта интересов. На этот год предусмотрены еще три мероприятия. Так, уже утвержден стандарт поведения государственных служащих, стандарт отчетности государственных органов, который разрабатывается агентством и находится на согласовании с государственными органами. Кроме того, Генеральной прокуратурой утвержден перечень коррупционных рисков, на основе которого каждый государственный орган и орган местного самоуправления должен утвердить собственный перечень должностей с коррупционными рисками. Подробнее о работе, направленной на обеспечение прозрачности в системе госслужбы и искоренение коррупционных проявлений, далее в материале.
8: Специалисты предоставили подробную информацию о мерах, принимаемых для обеспечения прозрачности в системе государственной службы Кыргызстана. Заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Бактыгуль Усиналиева сообщила об усилении борьбы с коррупцией при поступлении на госслужбу. По ее словам, ведомство выступает исполнителем и соисполнителем 57 пунктов государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы.
9: В целом на 2025-2030 годы на агентство возложено 50... Агентство является соисполнителем или исполнителем 57 пунктов, из них 13 пунктов является основным для агентства, то есть агентство является основным исполнителем под данным 13 пунктом. По реализации данной стратегии агентством проделана немалая работа. В частности, с 2025 года агентство реализовало электронную подачу документов при поступлении на госслужбу. То есть в целях реализации данной стратегии были внесены соответствующие изменения в подзаконные акты, где предусматривается отмена бумажной подачи документов при поступлении на госслужбу. И этим же документом, то есть осуществляется прием документов и только в электронном формате. Это тоже является самым важным элементом для предупреждения коррупции. То есть здесь исчерпывается человеческий фактор, когда осуществляется прием документов.
8: Данное мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы по информационной политике в сфере противодействия коррупции в Кыргызской Республике на 2026-2027 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров. Кроме того, основной целью встречи стало широкое информирование общественности о ходе выполнения государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике на 2025-2030 годы, утвержденной указом президента. Бактыгуль Усиналиева рассказала не только о мерах по снижению коррупционных рисков на государственной и муниципальной службе, но и о работе, проводимой в направлениях совершенствования кадровой политики, развития цифрового управления и повышения прозрачности деятельности государственных органов.
9: На 2025 год еще было предусмотрено внесение изменений в закон о конфликте интересов, где закон принят в 26-м году, Кабмин был инициатором, то есть основным исполнителем является агентство. Там мы внесли изменения в части того, что раньше верификация декларации о частных интересах возлагалась на комиссию по этике государственных органов. Учитывая то, что эта норма не работала и комиссия этика никогда не заседала относительно верификации декларации о частных интересах, внесли изменения в в частности о том, что данная функция была передана отделом кадров. То есть при поступлении на госслужбу основным связующим звеном между руководством и кандидатом это являются сотрудники отдела кадров. Тем самым теперь, как при поступлении, человек заполняет декларацию о частных интересах в соответствии с законом о конфликте интересов, и эту верификацию осуществляет отдел кадров, по закону это называется служба управления персоналом.
8: Также на пресс-конференции было отмечено, что в соответствии с требованиями законодательства, граждане, имеющие судимость, а также лица, в отношении которых уголовные дела по коррупционным преступлениям были прекращены по нереабилитирующим основаниям, не могут быть приняты на государственную службу. Начальник управления кадровой политики Мактыбек Омирзаков подчеркнул, что данные требования распространяются и на сотрудников правоохранительных органов.
10: Агентство предпринимает меры, предупреждающие коррупцию, допустим, да, тоже это создание резерва для младших должностей, государственных органов и органов местного самоуправления, для всех, то есть по республике. Раньше они сами проводили конкурс, сами назначали. Теперь на младшие должности, это специалисты, ведущие специалисты, основная группа государственных и муниципальных должностей, проводит агентство, там человеческий фактор исключено, минимизирован. Да? Допустим, резерв формировался, агентство формировало резерв, назначение, человек не участвует, они подают заявку, система сама определяет трех кандидатов и направляет этим органам. Они выбирают из этих трех. Если первый раз они этот не определяют кандидатов, соответствующих на этой должности, да, сама система дает других кандидатов, двоих, допустим, да, по рейтингу. Они, резерв сам формировался по рейтингу. Кто больше баллов набрал в ходе конкурса, они впервые этот, предлагают им работу. И поэтому у органов нет сегодня, они сами этот знакомых выбирают, да, система выбирает по рейтингу. А по политическим должностям, я только что сказал, что этот тоже формируем резерв лица, которые назначают это политическую должность. Это лица, это президент назначает, допустим, мэров городов республиканского областного значения и акимов районов.
8: Кроме того, на совещании было объявлено об утверждении стандарта поведения государственных служащих на 2026 год. В настоящее время завершается разработка стандарта отчетности для государственных органов, которые проходят необходимые процедуры согласования. Эти документы направлены на повышение ответственности в системе государственного управления и укрепление доверия общества к государственным институтам. Специалисты отмечают, что цифровизация, прозрачность кадрового отбора и усиление ответственности являются ключевыми инструментами обеспечения эффективного и честного управления в системе госслужбы. Целью данных реформ является снижение уровня коррупции в государственном аппарате и повышение доверия граждан к органам власти.
0: На Иссык-Куле и Сонкуле введен 4-летний мораторий на промысловый вылов рыбы. Что изменится и почему это важно? В Кыргызстане принято решение о введении 3-летнего моратория на промышленный и промысловый вылов рыбы в крупнейших высокогорных озерах страны Иссык-Куле и Сонкуле. Ограничение направлено на восстановление рыбных запасов, сохранение уникальных водных экосистем и обеспечение устойчивого развития рыбного хозяйства в долгосрочной перспективе.
11: 17 июля 2026 года президент Кыргызской Республики подписал указ под номером 261 о введении моратория на промысловое рыболовство в озерах Иссык-Куле и Сонкуле. Документ вступает в силу с 21 июля 2026 года и действует до 21 июля 2029 года. Основная цель указа является сохранение и восстановление рыбных запасов в озерах Иссык-Куле и Сонкуле, являющихся основными государственными водоемами Кыргызской Республики. Согласно указу, на период действия моратория вводится запрет на промысловый вылов рыбы, а также ее транспортировку, реализацию, хранению, приобретение и вывоз. При этом ограничение не распространяется на любительское и спортивное рыболовство, на мероприятия по искусственному воспроизводству рыбных запасов, научные исследования и ихтиологический мониторинг, а также ежегодные мелиоративные работы по очистке водоемов от сорных видов рыб.
0: Главная задача сегодня – дать природе возможность восстановиться, чтобы в будущем богатства Иссык-Куля и Сонкуля могли служить людям еще многие десятилетия.
12: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности, а при наличии признаков преступления материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
0: Вместе с тем, такая работа проводится и на Иссык-Куле, как сообщили водолазы.
13: Присалинов Искендер Русланович, старший инструктор водолазов. Очень много всяких разных, и я прям не могу прям конкретно. Видите, от семечек, там, от колбасы, фантики, всякие салфановые пакетики, веревки, там, не знаю, баклажки, вот стульчик, откуда он взялся, непонятно. Колеса, он. Ну, зонтик понятный, его там ветром унесло. Салфановые пакетики тоже самое. Ну, прям, начиная от личной гигиены, заканчивая до этих пищевых отходов. К сожалению, многовато.
14: Погрузились. Там еще много осталось мусора?
13: Здесь уже чисто. Такие, как его. На глубине, где уже там слишком глубоко, там мы нашли. А сейчас здесь более-менее чисто. Все, что здесь было, каждый водолаз там минимум пару мешков, 5 вытащил. К примеру, салфановые пакетики, которые может ветром унести. Вот такие эти желательно не оставлять и мусор с собой просто забирать. Если каждая компания будет свой мусор за собой убирать, мне кажется, будет тут все супер. Просто многие оставляют, некоторые просто выбрасывают. И вот вот здесь остается, дальше уже ветер воду заносит, а потом она уже тонет и на глубину уходит.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской областей, местами Высокульской, Нарынской областях, предгорных и горных районах Джалабадской области дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем 32 градуса, в Таласской ночью 18, днем до 30. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 22 градуса ночью, днем до 30. В Высокульской области ночью 10-15, днем до 28. В Нарынской области ночью 7-12, днем до 28. В Бишкеке временами дожди, грозы. Температура воздуха ночью от 17 до 19 градусов. Максимальная температура воздуха днем 29-31 градус. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
15: Первое информационное радио. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
16: Биринчиде музыка.

0: Фиат биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия «Бала Ырысы» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
2: Эл казнасынан Атадан 3 бала туулат. Атага тең бала. Атадан кем бала. Атадан артык туулган бала. Замандаш, сиз өзүңүздү кандай уулмун деп эсептейсиз жана кандай уул тарбиялап жатам деген ойдосуз. Бул жөнүндө ойлонгонуңуз, улутубуздун эртеңин ойлогонуңуз.